0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья. 13 октября, у нас вторник.
2: Да, у нас два гороскопа впереди. У нас рубрика с автоэкспертом. Она приблизительно будет в 9.37, поэтому готовьте свои вопросики, ловите, скажем, когда писать. Сыграем также. Для этого всего вам пригодится чат мобильного приложения Рекорда. Установить его нужно обязательно. Горячие новости, фотофакты, все это расскажем и тему вместе с вами, как обычно, интереснейшую обсудим. Начинаем с праздников. На 13 октября 2026 года всегда, каждый день должен быть праздничный.
3: Ты почему мне не позвонил час назад? Сегодня вообще это день без бюстгальтера.
2: Я думал наоборот.
3: Я думала, что ты наизусть знаешь этот праздник, значит, ты должен всех девчонок предупреждать. Алло, Натаха!
2: Я должен поздравлять, поэтому поворачивайся спиной, сейчас одной рукой, как в школе, я продемонстрирую этот трюк.
3: А можно вопрос, где эти курсы? Почему все пацаны эти курсы где-то тайком проходят и есть соревнования за сколько секунд?
2: Это ген, это внутри нас.
3: Врожденный?
2: Конечно. Тот, кто этого не умеет из пацанов, есть вопросики. День засыпающих деревьев сегодня у нас. Осень, видимо. Все, пока. До лета. Увидимся.
3: А мы еще и не сделали фотосессию в листьях.
2: Ну ничего, возьмем прошлогодний. У нас два мешка осталось.
3: День целомудрия.
2: Ну пусть будет. День побаловать себя. А почему бы и нет? Всегда нужно побаловать себя.
3: А международный день костюма. Тут вопрос, какого костюма?
2: Просто какого-то костюма, не знаю, классика, наверное. Может быть, что-то такое. Всемирный день борьбы с тромбозом сегодня. Вот такая вот есть история. День гидрографической службы ВМФ РФ. Вот такая история. Международный день арахиса, кстати. Ну, пока что какой вы орех. Тем более в последних актуальных новостях, да, когда парни бросили качать бицепсы, а стали качать свои орехи. Это актуально. Ты же знаешь эту историю? Да.
3: Ну-ка.
2: Все бросились к тренажерам, которые качают орех. Потому что девчонки...
3: А с чем это связано?
2: Не знаю. Девчонки задают, как обычно, у нас тренды, а мы, парни, лишь повинуемся в этой истории, и все.
3: Ну, как бы, мне тоже кажется, что орех качать
2: нормально. Со здоровьем
3: всем.
2: Это не связано никак вообще. Вот просто визуализация. Международный день скептиков сегодня. Вот.
3: День глупых высказываний.
2: А так, ну что, у нас есть деревья.
3: Костюмы.
2: У нас есть костюмы. У нас есть... побалуйте себя.
3: Ну, подожди, ну, в преддверии праздника, который мы, естественно, не отмечаем, он не наш.
2: Так.
3: Может быть, правда, в костюме кого вы сегодня пойдете на работу? Кого, чего? Ну, как бы фантазировать. Я, помнишь, рассказывала всегда историю про костюм огурца.
2: Ага.
3: Что если мне человек не нравится, я представляю, что он в костюме огурца, и тогда мне сразу же вроде как попроще становится на него смотреть.
2: Ну, давайте так, откроем фантазию, да. В чьей вы сегодня шкуре? В каком вы костюме? Да,
3: да,
2: сегодня? Вот каким вы проснулись? Нам хотелось бы знать. Вот как будто бы вы в костюме, там, не знаю, батона я сегодня, да, какой-то мякиш, вот не проснулся. Вот что-то в
3: я
2: этом...
3: Я сегодня в костюме твоего любимого Рио-де-Жанейро.
2: О, карнавал!
3: Ну, клёшь я сейчас карнавал. Как накручу восьмерку и ягодицами.
2: Давайте, друзья, записывайте голосовые. В каком вы костюме? В чат мобильного приложения Рекорда. Все кидайте, скоро будем включать. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 октября прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей.
1: Тельцы, сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий.
2: Близнецы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть.
1: Раки, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны.
2: Львы, не думайте сегодня о том, что вы не сможете чего-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится.
1: А девы, сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично.
2: Весы. Единственное, что может мешать вам достичь сегодня успеха, это ваше нежелание его достигать.
1: Скорпионы, постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить вас.
2: Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается.
1: Козероги, вам же сегодняшний день не принесет особенных волнений.
2: А водолеи, сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю.
1: Рыбы, если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Всем хорошего дня, друзья!

0: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня в каком вы костюме? Проснулись, в каком пойдете на работу? Какой вы костюм? Как хотите, фантазируйте тоже, как хотите. Все голосом в чате мобильного приложения Рекорда. Ну и про хандру. Осеннюю. Опять новости. Все, начинают появляться. Говорит, осеннее снижение продуктивности. То есть хандра – это не отсутствие мотивации вовсе, а естественная реакция организма. То есть это нормально по природе, если ничего не хочется осенью. Да, и даже посоветовали нам, что делать. Ну, значит, не читать рабочий чат из кровати. И
1: чтобы не заснуть.
0: Да, чтобы опять не сказать «до свидания, я увольняюсь». И начинайте утро с простых задач. То есть самое простое мы оставляем в первую очередь.
1: А с чем это связывают? С отсутствием солнышка или с чем?
0: Просто
1: все ноют осенью, вот стабильно, да, про какие-то...
0: Это тренд.
1: Да.
0: Это
1: вот тренд, если бы не ныли, как про ретроградный Меркурий, мне кажется, спокойно бы осень проходила. Тебе так не кажется?
0: Может быть. Ну, тренд такой есть у организма. Все вот эти, вот знаешь, начинаются какие-то процессы вялые и так далее. Что еще советуют? Прогулка в первой половине дня поможет настроить биоритм. То есть погулять надо. Все равно.
1: Никит, пойдем, давай, следующий выход пропускаем. Мы гулять вокруг
0: у нас
1: студии.
0: Первая половина дня, поэтому имеем право ставить сложные задачи на пиковые часы активности. А днем делайте паузы, просто глядя в окно. Я представляю, еду по городу в обед, в окнах люди стоят. Да, просто все.
1: Залипли.
0: Смотрят на меня, как я еду. Мне даже страшно будет, вот уже в зомби-апокалипсисе каком-то. Вот, а вечером гасите яркие экраны и не работайте из кровати. Ну и говорят, хотите спать, ну поспите вы вечером, не нужно перерабатывать, ребят. Ну, все как будто бы то, что мы и так знали, да?
1: Давайте просто тучи разведем руками, и побольше солнца будет, и настроение сразу же у всех улучшится, и хандра уйдет.
0: В караоке сходим, да? Если тучи разведем
1: можем,
0: руками.
1: Можем,
0: продолжим, можем, так сказать, эту композицию там. Ну, конечно, конечно.
1: Мне кажется, акция должна быть. Караоке каждому по караоке.
0: Каждому в офисе, да?
1: Да.
0: В Китае, по-моему, да? Или в Японии есть такая
1: кабинка?
0: История. Да, что можно прям попеть караоке у себя на работе, чтобы как-то расслабиться. Но они впереди планеты всей, мне кажется, в этом плане. От них все это идет. Сначала Китай. Китайцы попробуют, потом весь остальной мир. Такая, мне кажется, история.
1: Нормально.
0: Все, долой хандру.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной, заявил глава Минцифры Макс Утшадаев. По его словам, ведомство вместе с Минобороны обсуждает меры защиты таких объектов. Напомню, недавно беспутники атаковали дата-центр компании во Владимире, что вызвало сбои в работе ряда российских сервисов. Сейчас они постепенно восстанавливают работу. Россиянам могут перестать выдавать обычные шенгенские визы и заменить их визами с ограниченной территорией действия. С таким документом можно будет посещать только определенные страны. Например, виза в Италию не позволит въехать во Францию. Возможно, ужесточение визового режима представители Совета ЕС обсудят 14 октября. Окончательное решение пока не принято. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву. По данным СМИ, поездка остается на паузе, пока не станет ясно, готовы ли Украина и Европа принять новое предложение по урегулированию конфликта с Россией. Новые события дня в следующем часе.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
14: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
15: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
13: Принимается. Тогда с меня маршрут.
16: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
3: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: Ну, сейчас посмотрим, в каких костюмах наши слушатели просыпаются, отправляются на работу. Ну, конечно же, собираются провести этот день. Вот мы начнем с Владимира.
1: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро. Рекорд сегодня я в костюме Человека-паука. Потому что я Спайдермен и спасаю людей. И распускаю паутину. Так, хорошего вам настроения.
0: Ну вот, а потом можешь у бывшей свадьбы вести, да.
2: Настроение хорошее.
3: Слушай, главное, чтобы руки не распускал.
0: Это точно, Игара.
4: Всем утро доброе. А я Томат, блин. Вот так вот.
0: Все просто и понятно. Алексей.
5: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня в костюме тигра, готов с утра порвать любого.
0: Настрой хороший, вот настрой отличный, порвать любого в этот день.
3: Если это амурский тигр, то будь осторожен, вас немного.
0: Мадам Рики.
6: Доброе утро. Сегодня я надену...
0: Хорошо. Заинтриговала, да? Такая, сегодня я надену.
2: Уже не голенькая, что-то надела.
0: Так.
6: Доброе утро.
0: Так.
6: Сегодня я надену невидимый костюм клоуна и пойду покорять эти серые рабочие будни. Потому что хоть кто-то же должен выполнять роль главного кринжулика на этой взросленькой, скучной, серьезной работе.
0: Некоторые боятся, кстати, костюмов клоунов. Ежефобии целые на клоунов.
2: Это что, серьезно?
0: Да,
3: так
0: да.
3: Их же превратили вот в страхи. Посмотрите фильмы ужасов, там одни сплошные клоуны. То же самое оно.
0: Дмитрий.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Рекорд. Всем привет-привет. Ну, у меня на самом деле сегодня два костюма на выбор. Прям не знаю, с каким определиться. Либо это рыба-капля, такой максимально грустный, максимально расплывчатый персонаж, да? Вот, и второй камушек. Я камушек, не трогайте меня, я здесь полежу. Просто полежу здесь, и все, и не трогайте меня, пожалуйста. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Так бери костюм звезды сразу морской. Он вроде лежит, как камушек.
2: Ну, костюм камня прикольный же.
0: Вообще, отлично. Представляю, утренник, дети, кто-то в костюме камня. Елена.
8: Всем привет, а я сегодня в костюме ламбады, потому что сегодня, именно сегодня, святая всех святых, зарплатонька. Йоху! Всем удачного дня.
3: Слушайте, ну в день зарплаты надо быть в костюме либо карты, либо кошелька, наверное.
0: Да нет, все нормально. Александр.
9: Здравствуйте, вейкаперы, здравствуйте все. Все радиослушатели Радио Рекорд. Ну, я не в нем, но очень бы хотелось на себя надеть костюм античного бога. В такой простыне белой, в венке на голове, точнее, с венком на голове. Кушать фрукты, пить вино, наслаждаться жизнью и не париться о том, что можно поперхнуться печенькой и умереть. Всем хорошего дня.
0: Ну, Саня в сауну заходил, наверное.
3: Костюм. Ну что ж ты за бог, что у тебя нет печеньки?
10: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Карельский цирюльник».
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. На итальянской велогонке Тревалли Варезины произошел эпизод, после которого гонщики снова заговорили о безопасности на трассе. Полицейский мотоцикл двигался по трассе навстречу пелотону и столкнулся сразу с двумя гонщиками команды британца Тома Питкока. Один из них, Марсель Компруби, сумел продолжить гонку, а Томас Глоок получил травму колена и был вынужден сойти. Сам Питкок остался настолько разозлен случившимся, что всерьез задумался о прекращении гонки. Он объяснил, что видел, как его товарищи по команде оказались на асфальте и просто не понимал, зачем продолжать соревнования, если подобные вещи происходят прямо на маршруте. В итоге британец все-таки доехал до финиша и занял второе место. Но после гонки говорил совсем не о результате. Он требовал, чтобы организаторы и ответственные службы серьезнее относились к безопасности спортсменов. После этого на престижной итальянской велогонке Джиро ди Ломбардия случилась сцена, когда гонщики остались стоять на месте примерно на 5 минут после того, как дали старт. Это был коллективный протест против ситуации с безопасностью на трассах. Одним из гонщиков, кто обратился к зрителям, был бельгиец Ремко Эвенепул. Он объяснил, что спортсмены больше не хотят мириться с ситуацией, когда выходят на гонку, рискуя получить травму не из-за спортивной борьбы, а из-за машин на закрытой трассе. Болельщикам немецкого футбольного клуба Бохум запретили синхронно прыгать на трибуне. Причем речь не о наказании за драку, пиротехнику или беспорядки. Все гораздо интереснее. Во время обследования стадиона Рурштадион инженеры выяснили, что одновременные прыжки большого количества зрителей вызывают так называемый эффект батута. Трибуна начинает ощутимо колебаться. Саму несущую конструкцию проверили и признали достаточно прочной. Однако колебания могут вызывать неприятные ощущения у зрителей, которые находятся рядом и не участвуют в прыжках. Поэтому клуб объявил, что с 11 октября в стоячем секторе восточной трибуны запрещены синхронные движения и прыжки. Ограничения планируют снять после модернизации сектора, которую собирается завершить в 2020 году. На престижном турнире по гольфу Alfred Dunhill Leagues Championship в Сент-Эндрюсе протестующие забросали поле теннисными мячами с наклейками против ирландского миллиардера Дермота Дезмонда. Он участвовал в турнире в паре с профессиональным гольфистом Бруксом Кепкой, но претензии были связаны вовсе не с гольфом. Дезмонд – крупный акционер футбольного Селтика, а болельщики недовольны управлением клубом. Из-за акции игру пришлось прервать, а Селтик заявил, что разорвет отношения с организаторами протеста. Но это не единственный протест болельщиков против своего руководства. Встреча с Атлетиком из Бильбао стала первым домашним матчем Райо в этом сезоне на своем стадионе. До этого арену закрывали из-за проблем с безопасностью, а первые домашние игры команде пришлось проводить на чужом поле. Болельщики обвиняют владельца клуба Рауля Мартино Прессу в многолетнем пренебрежении состоянием стадиона. На 13-й минуте с трибун полетели бумажные самолетики и резиновые мячи. Судья остановил игру, сотрудники стадиона начали убирать предметы и после паузы матч возобновили. Но ненадолго. Фанаты повторили акцию и в итоге встречу окончательно прервали. Теперь дату доигровки должны определить отдельно. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Вкусная реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 3 часа еще будем здесь.
3: Напоминаю, что в этом часе мы будем играть. Игра «Секунданты» по вторникам.
2: Да, так оно и есть. К новостям актуальным. Там тюменец судил 15 айфонов и другую технику за 180 рублей. Да, без тысяч. Все правильно я сказал. История какая? Мужчина успел как-то оформить около 30 заказов на айфоны. Планшет, часы, наушники, другую технику и все за 180 рублей. Оказывается. И магазин все отменился, сославшись на ошибочные цены, но за три года парень в этом участвовал, так и не смогли магазин доказать, что это был технический сбой. В итоге суд обязал продавца отдать всю технику по той самой цене, а еще выплатить 10 тысяч рублей за моральный вред.
3: И за 5, задержку.
2: Да, и 5 тысяч рублей штрафа. В общем, 15-х айфонов у него теперь вот порядка 10 штук, а потом часы, наушники и так далее. Классно, что справедливость восторжествовала.
4: Но теперь он хочет 18-й айфон и ждет акцию, да?
2: Теперь магазин внимательный.
3: Вообще он настойчивый. Ну, смотри, он на самом деле ни в чем не виноват. Но был сбой, он воспользовался ситуацией. Просто, понимаешь, какой целеустремленный. 3 года доказывал, что имеет право.
2: Да, большинство бы, наверное, просто отступились.
3: Конечно.
2: Да пофигу, 180 рублей, да и ладно. А нет, парень дошел до конца и действительно смог доказать в суде, что никакого технического боя не было. Это просто они так решили. И кто-то ошибся на их стороне. Да. И все, вот он выигрыш, вот она победа.
4: Самое главное, выигранных денег, вот эти 10 тысяч рублей, ему хватит на один чехол. Они, скорее всего, такой ценник зарядят.
2: Не, ну 15-й он сейчас может нормально еще скинуть, как бы даже если перепродать. Да и с 15-м ходить можно. Фил же у нас про это говорит по пятницам. Это
3: мне кажется, он раздаст друзьям. Что сразу продавать-то?
2: Может быть. Подарки у него теперь на Новый год есть.
3: Для всех, да.
2: Да, на 8 марта, на 23 февраля. Да на здоровье, пожалуйста.
3: На день учителя прошедший.
2: Ну, упертый, молодец. Мы это и будем обсуждать, где и когда вы твердо стояли на своем. Будем такие истории вспоминать. Может быть, в суде, у нас, кстати, есть такой вариант в голосовалке, поэтому рассказывайте нам на работе. Да, обычно частые стычки бывают с коллегами.
3: Да, Никита всегда стоит на своем. Брови поднял и стоит на своем.
2: И стою на них на бровях, говорю, вы что, не видите, я на бровях стою. Они, успокойся, Никита, полиция.
4: Поэтому тебя Ви боится, потому что ты можешь и навеки ему наступить.
2: Я ни разу его не видел. Если вы видите, скажите мне, где он. Дома, может быть, опять же, да, со второй половинкой. Тоже же нужно иногда стоять на своем.
3: Иначе а мы про упрямство или не про упрямство?
2: А мы около упрямства, в том числе. Потому что стоять на своем, это в какой-то роде и упрямство же является.
3: Вот. Да. А бывает, что как бы ты просто оставишь свою точку зрения.
4: Так это и есть стоять на своем. Пока все сходится, все туда.
2: Все подходит. В кафе-ресторане, да, может быть, заказом было что-то не то. Бывают такие случаи, действительно, когда приносят какую-то дичь, а потом тебе уверяют, что это все по нашей технологической карте, ребята.
4: Ты говоришь, это ноготь. Они говорят, нет, это специи. Ты говоришь, это ноготь.
2: Специя, как они похожи.
4: Ну, откуда я знаю? Может, там официант тоже хочет на своем настоять.
2: Давайте это и обсудим. Где и когда вы твердо стояли на своем? Вспоминайте, пишите нам, рассказывайте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Мы начинаем обсуждать вместе с вами, когда и где вы твердо стояли на своем. Это сработало, не сработало, неважно. Главное, когда это происходило и что было.
1: Валерий пишет, я жену уговорил купить мне гитару. Я твердо стоял на своем. Я сказал, если не купишь, то я обижусь. И на день моего рождения купила она мне гитару.
0: Хороший аргумент. Такой правильный. Такой. Ты вовился, все, и гитара все равно была у тебя. У нее не было выбора. Хорошо, что ты связал ей руки. Андрей Кош, 73, минут 20 объяснял сотрудникам, что не с похмелья, а просто сонный, потому что спал мало. Даже просил алкотестер, говорю, чтобы они убедились. В итоге алкотестер не дали, отпустили. Но когда уходил, смотрели с подозрением все равно.
2: А ты уходил еще из-за двери, такой, открыл что-нибудь.
1: Дома, если стоять на своем, то можно и на улице оказаться. Везде, кроме дома, я стою на своем. Вот, например, слово «игра» пишу вам каждый день. Стою на своем. Когда-нибудь-то вы мне позвоните. Ну, конечно.
0: Конечно, ребята, очень много. Это все рандом. Не переживайте. Мы лично
1: Верьте
0: все видим.
1: Верьте в случай.
0: Да, Кемир пишет с управляющей компанией. Вот оно. Открылся. Ларчик Бандоры. Заставляю их работать по закону. Через жилинспекцию и управу. С редисками, которые не отдают призы в конкурсах. Вот. Напоминаю про ответственность. Открытые оферты. Вот написал Кемир.
1: А вчера настоял, что не буду делать жене массаж после работы, так как она в отпуске. Должна вообще-то сделать его мне. Нормально, стой на своем, сделает.
0: Евгений вспомнил, лоза вот стоит на своем, на маленьком плоту.
2: Потому что земля плоская, поэтому устойчиво и стоит.
0: Да. Елена рассказывает, на прошлой работе было дело, работала поваром в детском садике, привезли нам говядину. На вид по документам, ну, свежак. Но при варке запах был просто ужасный. Я отказалась из-за этого готовить детям, вплоть до скандала, уперлась рогом и все. В итоге, после долгого разбирательства, заменили на тушенку. Потому что заново варить другое мясо по времени уже было поздно. Вот видите как, бывает и такое.
2: Спасла детей.
0: Возможно.
1: У меня была такая история, сдавал часы, значит, на замену батарейки в один магазин. На следующий день пошел в бассейн, и в часы попала вода. Приехав обратно в сервис, оказалось, мастер забыл поставить прокладку. Пообещали мне починить часы, но я сказал, что мне нужны такие же, новые, так как механизм уже поврежден. Ну, прождал день, мне звонят из магазина, я подумал, вопрос будет решен, и они нашли такие же часы, хотят отдать мне. Но началась ругань, в итоге приехал хозяин магазина, отдал стоимость новых часов. Моим часам было уже 8 лет, теперь у меня такие же, но новые.
0: Но чаще всего подобное мы встречаем, это в сфере оказания услуг, естественно. Что-то в ремонт отдали, мастера любят, в большинстве своем, да, не все, но как-то, как-то приуменьшить свою работу, да взять побольше, вот с часами.
2: Схалтурить.
1: Но здесь косяк-то, получается, во время ремонта произошло, если человечек забыл.
0: Классно, когда руководитель этого предприятия решает вопросы лично и все безоговорочно. Отдал деньги за часы, все, прекрасно. На это предприятие я бы ходил, чинил часы, если такая история. Где и когда вы твердо стояли на своем, мы обсуждаем, а вы пишите нам в соцсети и чат мобильного приложения.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Дорогой, а мне пойдут виниры?
5: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
4: А я хочу премиум.
6: Кольцо купи, в ресторан своди.
4: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
10: По

0: скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Ситилинк!
4: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
5: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
6: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
7: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Вейкаперы.
1: Играем совсем скоро с кем-то из вас, поэтому игра в чат мобильного приложения Рекорда. Присылайте прямо сейчас. А мы обсудим пока где и когда вы твердо стояли на своем.
2: Да.
1: Алиса рассказывает, еще в садике поспорила с мальчиком, что редко плачу, даже при физической боли. Как так вышло, сама не помню. Но по рассказам воспитателя, меня нашли без сознания у двери, палец двери, мне защемили специально, жесть, чтобы проверить, не слезинки. Ребят, молодец, Алиса.
3: Жесть. Мощно.
1: История огонь.
2: От Антонина. Дважды приходилось отставить свою правоту в суде. Оба подхода, похода были по заливу квартир. В первый раз по вине соседки, которая жила на два этажа выше, второй раз по вине УКА. Ова суда выиграла. Выплаты получила по искам в полном объеме. Большое спасибо моему представителю в суде Софии. София, если слушаешь сейчас радио, привет тебе. Никогда не надо опускать руки и стоять на своем, особенно если правда на вашей стороне.
1: Оля Грейл рассказывает, завалила техподдержки обращениями. Второй день интернет-ресурсы в багах просто. Айтишники чмоки-чмоки. Значит, испытывают некоторые сложности, да. Настаиваю на своем, логические выводы, достоверность. Ой, все, да ладно, вот с чем сталкиваюсь, понимаю, что раунд за мной. Артем написал.
2: А Марусь, когда строили дом, отстояла два окна на кухне. Муж долго сопротивлялся, но я отстояла, тем более кухня. Это моя, так сказать, главная комната, рабочий кабинет. А вообще, стройку вместе пережить и не развестись, это не пустяковый, значит, ремонт. Кстати, проект тоже я рисовала.
3: Подождите, а разве не так, кто рисует, тот и управляет?
1: Это, ну, так есть.
3: Хочешь свой, нарисуй свой. Два окна, значит, два.
1: Не умеешь рисовать, не иди, не подходи к нему.
2: Я представляю, да, Стас будет сам, как бы, возвышаться. Че, не умеешь рисовать? А вот я вот нарисовал, так и будет,
3: так
2: все.
3: В принципе, да, кто строит, тот и все, это король.
1: Где и когда вы твердо стояли на своем, мы продолжаем обсуждать, а вы нам пишите.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Путин готов поручить российским военным не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести, заявил Песков. При этом в Кремле считают, что украинские власти не заинтересованы в голосовании. Ранее Зеленский заявлял, что для проведения выборов необходимо 60-дневное перемирие. Однако Москва считает такой срок попыткой Украины получить передышку для продолжения боевых действий. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. В список включили почти 1600 человек и компаний. По словам главы европейской дипломатии Кая Каллас, это крупнейшее разовое расширение санкционного списка с 2022 года. Под ограничения попали в частности группа компаний «Самолет», ее гендиректор и два российских машиностроительных завода. Число людей, живущих в условиях крайней бедности, впервые с 2010 года выросло и достигло 1,2 миллиарда, сообщили в ООН. Более половины из них – дети, а 83% живут в сельской местности. При этом в 30 странах уровень бедности почти вдвое снизился за последние 15 лет. Эксперты объясняют общий рост бедности прежде всего увеличением населения. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
12: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
13: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
11: Принимается. Тогда с меня маршрут.
14: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
15: Цена действительно на комплектацию Prime.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Топ покупок месяца.
19: Амода C5. Добавить стиля.
20: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
21: Амода C7. Собрать все взгляды.
22: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
24: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
25: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
26: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
27: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
28: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
29: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Данты.
1: И сегодня в этой игре у нас Илья. Илья, привет.
2: Всем привет, привет.
3: Привет, Илья, из какого ты города?
2: Город под Санкт-Петербургом, город Тосно.
1: Классно. Мы здесь обсуждаем, когда вы стояли на своем. Такая у нас тема. Был у тебя такой момент в жизни? Вот ты взял и твердо выстоял на своем.
2: Ну, в браке я уже достаточно давно, и сопротивление с женой — это битва вечная. И неоднократно были споры, в которых приходилось, как говорится, доказывать свою правоту.
1: Отлично. А счет, счет какой? Давай по-честному. Ты жена. Приблизительно.
2: Так, как и любой мужчина, он в большей степени подкаблучник, все равно иду на уступки супруге. Так что победа всегда за ней.
1: 2-115 где-то так, да, в пользу жены?
2: Плюс-минус, да.
1: Да, плюс-минус, там как-то это так. Игра у нас секунданты. Мы сейчас отправим тебя, Илья, в какую-то ситуацию, дадим тебе букву и одну минуту времени. А ты за эту минуту должен с собой взять 5 предметов для этой ситуации. Важно, чтобы они подходили, ну, либо объясняться потом. Правила понятны?
2: Да, конечно.
1: Куда мы отправляем Илью? Ребята.
3: Ну, может, в суд?
1: В суд? Илья. Суд. Илья, тебя будут судить сейчас. А буква?
4: Ой, пусть будет буква К.
1: Буква К. Константин. А ты идешь, Илья, в суд. Минута твоя начинается прямо сейчас. Бери с собой все, что хочешь.
2: Конституция, карандаш.
4: Угу. Ну, и достаточно.
1: Начал хорошо.
2: Курвиметр. Каску.
1: Угу. И?
2: Так, так, так, так.
1: Может быть, одно. Перекусишь, может быть, чем-нибудь.
2: Курицу.
1: Ну, конечно, посмотрите. Ну, по-моему, это одни из самых быстрых секунданты, которые были. У вас есть?
3: Это вообще без вопросов.
4: Не, подожди, если это польский суд, то да, курвиметр точно нужен.
1: Вот тебе, Илья, и адвоката нашли. Стаса, бери, если что. Мы тебя поздравляем. Приз твой, ты молодец, справился. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю привет своему родному городу Красноярск, откуда я родом, своей супруге, которая сейчас уже на работе. Я уже тоже спешу на работу. И в целом всему Радио Рекорд и всему Ленинградской области.
1: Вау, классно! Спасибо, друзья! И вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы как минимум привет передать.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
2: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни с забритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Стояли на своем вы где и как? Мы продолжаем обсуждать ваши истории из жизни, конечно, они нам нужны.
1: Частник купил землю на торгах за 8 рублей в центре Мурино и захотел там поставить шаурмечную. Но земля была благоустроена. Жители снесли забор, выложили забором. Мы против. Вот. Стоят на своем.
0: Выложили забором. Ничего себе. Заморочились, еще потратились. Евгений, твердо стою на своем перед банками и приставами. Отправляю всех в страховую, которую мне навязали. Ибо нефиг было навязывать мне страховую. Вот, сказал Евгений. В принципе, прав. Суд твои капер.
1: От Марии. В пенсионном фонде не хотели выплачивать материнский капитал на погашение ипотеки для строительства дома. Спустя 3 месяца позвонили, извинились, все оплатили. За эти 3 месяца написала жалобу в прокуратуру и губернатору. Всем привет из Тулы.
0: Вот, Юрий даже скринами поделился. Говорит, ты банк списывал по беспределу каждый месяц. Я так понимаю, 99 рублей.
1: О, да, было такое.
0: Плата за обслуживание какая-то здесь, плата за оповещение.
1: Да.
0: Каждая отдельная услуга. После волшебного заклинания все вернули и отписали от этой фигни. Иное слово написал Юрий. Поэтому проверьте. Кстати, любят что-то посписывать. Сервисы, банки и так далее. Просто посмотрите свои расходы по карте.
2: А да. Сотовые операторы как это? Они говорят, вам это нужно было? Мы подумали, и поэтому вы платите нам 500 рублей.
1: Больше всего раздражает, когда они включают услугу, и ты должен успеть отписаться. Вот это вообще, мне кажется, незаконно... Мерно.
2: Иди себе рулетка, должен успеть отписаться.
1: Да, они реально бывают присылают, что типа, а ты если пропустил смс-ку и не заметил, ты еще и дурачок.
0: А там смс-ка такая, у вас есть 12 часов, да, если да, нет, да. То услуга активируется как бы.
1: Да.
0: Все, давай, пока. И ты потом отключаешь ее месяц еще. А мы в этом месяце подключили, мы уже заплатили. Да. В следующий месяц перезвоните.
2: Это радует, если с этих слов начинается. Обычно же начинается, дорогой уважаемый абонент, сегодня прекрасно. И там текста на 1.5 листа. И только потом уже, ты должен косарик.
1: Это специально, чтобы ты суть не уловил в конце.
0: Где и когда вы твердо стояли на своем, мы это обсуждаем. Вы нам пишите в соцсети наши и рассказывайте.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
10: Казань брал. Астрахань брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
10: Красота-то какая. Лепота.
13: Годовой полис по цене не как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Вейкаперы. На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами.
2: Друзья, у нас сегодня вторник, а это значит ваши вопросики про ваши любимые автомобили. Мы ждем в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Российские пенсионеры захватили Вьетнам. Пока мы здесь сидели. В общем, там появился целый район, действительно, с бабушками из Новосибирска, Иркутска, Тюмени и других городов. Это так, топ вам рассказал. Пожилые россиянки массово сдают свои квартиры и уезжают зимовать в Нячанг, ближе к морю. В этом сезоне количество людей возросло 50+, заметно выросло, как и конкретно этого возраста. Я лично за бабуль очень рад, что у них есть такая возможность. И вопрос, неужели в Нячанге так недорого?
2: Вот я тоже пытаюсь понять, какие это у них хаты, что они их поздавали, и им хватило добраться до Вьетнама.
3: Там же указано, что очень дешево там жить, потому что продукты стоят очень дешево, в принципе, там, ну, короче, недорогая жизнь. Mm. Там местным не нужно так много денег, как, допустим, в Москве той же самой.
2: Круто, ну долететь надо.
3: А что там долететь? Накопил.
2: Нормально.
1: Меня очень удивила новая философия. Ну, мы обычно как знаем наших бабушек? Это те, кто всегда дома, всегда у них огород, всегда мы никуда не поедем отдыхать, да кому это море надо и так далее. Ну, в большинстве своем. А здесь бабушки спокойно едут, отдыхают, как будто бы мышление новое появилось. Вот это меня очень порадовало.
2: Ну, ты замечал, да, что в других странах пенсионеры как раз очень активно путешествуют на пенсии.
1: Да.
2: Они, наверное, поняли пример, что вот так надо на пенсии отдыхать.
3: Слушайте, а это никак не связано с тем, что мы начинаем дружить с Соединенными Штатами сейчас в последнее время, так. И наши бабушки отправились давить гуки на их территорию.
1: Ты думаешь, настолько?
3: Все, что не смогли они, сможем мы.
1: Не, ну вообще рад за наших бабуль, что вот так вот могут съездить, отдохнуть действительно на старости лет. Это прекрасно. Это какое это поколение? Это же не миллениалы.
3: Это дальше
2: не,
3: уже.
2: В общем, это, не знаю.
1: Самое немолодое поколение из наших. Знаете, начинает приобщаться к жизни.
3: Они молодцы те, что они устраняют посредников. Сейчас объясню. Типа, у них были очень удобные тапочки и одежда из Вьетнама. Mm-hmm. Так зачем им маркетплейс еще, когда можно нас в стране производителей сразу брать?
1: Вьетнамки, да? Ты про это.
3: Все, да.
1: Ну, скоро и товары оттуда повезут, еще и наварятся, мне кажется. Бабули шаристые.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: В Исландии так много геотермальных источников, что в стране существует система распределения природной горячей воды по жилым домам. То есть у них горячая вода никогда не пропадает.
2: Прикольно.
1: Благодаря как раз-таки вот этим геотермальным источникам. Классно же.
2: Представляете, они просто не знают, что такое летом две недели нет горячей воды.
1: Да, они знают, что такое горелки, знаете, как в домах на старых в Санкт-Петербурге.
2: Что такое бойлер проточный?
1: Вообще нет. У них всегда горячая природная.
3: Везучие. Так она, наверное, попахивает, нет?
2: Чем?
3: Ну,
2: завистью.
3: Ну, там же есть какие-то минералы в ней. Ну, сероводород.
1: Ничего страшного. Они не жалуются, Стас. Знаешь, всегда есть горячая вода, уже прекрасно.
3: Ой, в Исландии, ну да.
1: Скелет ската не имеет костей, оказывается, вот эти. Они же как жидкость, да, увидели, они плавают. Он состоит из хрящей, оказывается, как человеческое ухо. Вот если вы потрогаете ухо свое, то это вот будет как раз-таки скат. Это позволяет плоскому телу ската быть очень гибким.
2: А? Вот ты теперь рассказал, я теперь буду, если видеть ската, все время думать о брюшной раковине. Да.
1: Потрогай ухо, это скат.
3: Слушайте, но точно такое же строение имеют и акулы. У них нет костей. У них полностью скелет состоит из хрящей также.
1: Ну подожди, внутри же есть скелет у акулы.
3: Но это хрящи. Это не кости.
1: Ну, скат здесь все равно, знаешь.
3: Не, скат он такой.
1: Универсальный.
3: Он и звучит круче. Скат.
1: I'm a scat man.
3: Да.
1: Осужденные за какие-либо преступления китайские богачи, есть такая у них история, нередко нанимают двойников для отбывания тюремного заключения вместо себя. Это практика. Эта практика называется динцзуй. Что означает подставной преступник.
2: И после этого они будут обижаться, что мы их как бы видим с одинаковым лицом после
1: реально,
2: вот этого, да?
1: Реально не понимаю. Дин Цзуем пользуются, а мы еще виноваты, что мы не можем их отличить.
3: Значит, да. Китайцы, ну вы и расисты, конечно.
1: Неожиданно, Стас, вот от тебя заявление подобное.
3: Хотелось бы, чтобы они услышали.
0: Рекорд. Реклама.
4: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
5: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
4: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
6: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22.00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
9: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
10: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
9: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
11: Отлично.
12: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
13: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
14: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Напоминаем вам, что ваши вопросы нашему автоэксперту можно уже присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается автомобилей, что купить, за что продать и к чему присмотреться. Самые популярные они обычно. Ну и удаленная диагностика иногда проходит, но, конечно, лучше в сервис. Спрашивайте в чате мобильного приложения Рекорда, пока мы продолжаем обсуждать, где вы стояли на своем и как.
1: Доброе утро, я всегда везде твердо стою на своем, просто я овен. И муж мой тоже овен, представляете, как у нас весело.
0: Вот по знакам зодиака, вот любят знаки зодиака обычно. Вот овен такие, мы стоим на своем, потому что мы умные. Кто там еще? Козероги у нас, по-моему, да? Любят постоять на своем. Ну, суть
2: погаснула. Что это оправдание, когда человек что-то делает? Но это потому, что он весы.
1: Это только поэтому вообще. Других причин нет.
2: Он влетел на Карше в другую машину, потому что он весы. Нет, это...
0: Перевесило просто.
2: Конечно. Но сразу же видно, что он к дороге относится как скорпион.
0: Но, с другой стороны, какая-то же похожесть есть, кстати, среди знаков зодиака. Ну, вот какие-то черты улавливаешь все равно. Может, это какое-то у меня в голове.
2: Слушай, в каждом знаке зодиака улавливаются какие-то черты.
0: Я понял.
1: Но, с другой стороны, если в одном роддоме в одну и ту же минуту, в одну и ту же секунду два одинаковых человечка родятся, они будут разные.
0: Да, Саша Красный пересекал границу, говорит, с новым страйкбольным оружием. Одна штука. Ух, таможенник мне говорит, что я должен его растаможить, регистрировать, платить пошлину. Настаивал на своем, тыкал пальцем в закон, всей пятерней. Настаивал, что я везу игрушку для себя, я везу всего одну штуку. Дошло до начальника. Начальник смены сказал растамаживать. Потом кто-то из подчиненных посмотрел на происходящее и сказал, да вы что, гоните? Скажите спасибо, что не спрятал документально. Меня оформили по статье беспошлинной и пропустили, в общем. Если бы не моя настойчивость, пришлось бы платить хоть и немного. Но зачем, говорит?
2: Слушайте, лучше всего настаивал на своем директор команды, когда мы еще играли в КВН. Когда мы пробананили все билеты электронные, у него он распечатал наши фамилии на листочке А4, и она спрашивает проводница, это что? Он говорит, билеты. Она говорит, нет.
1: Это не билеты.
2: Он говорит, да.
1: Билеты.
2: Она говорит, нет. Он говорит, это билеты. Просто они электронные.
1: И вот с этого момента
2: мы доехали до дома, я вам скажу, мы доехали. Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут изменить правила поступления в вузы для олимпиадников. Миноборнауки предлагает давать право поступить без вступительных экзаменов только победителям олимпиад, исключив призеров. При этом изменения не коснутся участников олимпиад прошлых лет. Сейчас ведомство обсуждает инициативу на общественных слушаниях. Путин подписал закон о соглашении с Индией, регулирующим временную работу граждан двух стран. Документ касается в том числе иностранных студентов, которые смогут работать свободное от учебы время. Соглашение России и Индия заключили в декабре 25-го, а в октябре этого года его одобрили Госдума и Софет. Билл Гейтс предупредил, что в следующем году человечество ждет множество неприятных сюрпризов в сфере кибербезопасности из-за развития ИИ. По мнению основателя Microsoft, главная опасность не в том, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля, а в том, что его используют злоумышленники. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей. От 3 110 000 рублей. Комфортный CS 75+, от 2 540 000 рублей. Динамичный Юниви от 2 530 000 рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Я Пирелли беру в колесо.ру.
24: Дорогой, а что это ты напеваешь?
23: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
24: О, нам давно нужна зимняя резина.
25: Я Пирелли беру в колесо.ру.
23: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
26: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
27: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
28: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
29: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
30: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
31: Да ладно?
30: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
31: Хорошая история.
30: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
29: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
32: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: И он готов ответить на ваши вопросы про автомобили. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте. Я хочу начать с хороших новостей.
1: Давай.
2: В декабре мы открываем свой автосервис. Курал сможет приехать.
1: Вау, это больше
3: в Питере.
2: Да, конечно, в Питере.
1: А адрес-то скажешь нам или нет приблизительно?
2: Это будет на Седово.
1: На Седово. Петербург, готовься. Ну, теперь к вопросам. Давайте, поехали.
3: Надо ли сушить автомобиль после мойки?
1: А?
2: Слушайте, летом на самом деле дверные проемы можно посушить. Но сейчас уже наступают холода, и эта тема на самом деле очень актуальна. Когда в холодное время, обязательно нужно, во-первых, протирать и дверные проемы, желательно продувать замки. Все, что может замерзнуть. И перед зимой очень важно, обработайте все резинотехнические изделия силиконовой смазкой. Это вам поможет.
1: Отлично. Какую машину купить за 1 миллион, либо 1 200 000? Такой вопрос.
2: Начиная от Renault Logan, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio. Можно попробовать найти Skoda Octavia.
1: А какие года будут?
2: Это будут 11-12 года, Logan будет посвежее. Можно сид старенький найти 10-го года?
1: Кстати, неплохо.
4: Это будет очень тяжелый год.
3: Volkswagen Jetta 2016 года, двигатель 1.6, атмосферник, начался масложор, 4 литра на 10 тысяч пробега. Что делать? Пробег 200 тысяч.
2: Если это 1.6, атмосферник, BSE, CFNA, CWA, то в целом можно, конечно, начать с самого простого, и, может быть, это облегчит ваши страдания. Если у вас есть какие-то капли под машиной, то нужно смотреть, естественно, уплотнение. Это задний сальник коленвала, прокат клапанной крышки, теплообменник. Но, скорее всего, проблема кроется не в этом. С вероятностью 80% это залегание и поршневых колец или полный износ. На этом пробеге это нормальная история. Также, скорее всего, могут быть присутствовать уже задиры.
1: Ой-ой-ой. Следующий вопрос. Подальше от задиров отходим. Какое масло лучше залить в Honda Step Wagon 2005 года? 300 тысяч пробега. 300 тысяч.
2: Ну, лейте 5.40. Какое? Ну, не знаю, давайте, если не наше, то может быть Дик, Кикс. Если что-то из российских масел, то на самом деле себя довольно-таки Дженнерджи неплохо показывает в последнее время.
3: Mm-hmm. Есть какой-нибудь русский аналог Труэна АЕ-86?
2: Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Это Toyota купешка.
3: Да, Toyota Sprinter Труэна АЕ-86.
2: Лада, восьмерка.
3: Что? Интересный аналог.
1: А у немцев что-нибудь есть, Володь? Аналог.
2: У немцев, да, есть Volkswagen. Забыл, как называется, кстати, он... Должен быть похож, если я не путаю автомобили. Не могу вспомнить название.
1: Классно. Володь, тебе спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий вторник.
2: Спасибо большое. Любите свои автомобили. Всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Еще совсем немного обсудим, где и когда вы твердо стояли на своем, и подведем итоги нашего голосования.
1: А твердо стоял на своем перед друзьями, будучи в возрасте лет 5-6. По рассказам дяди, они с мужиками ходили к гаражам, наносили поражение огромному картофельному человеку. Так мне дядя объяснил происхождение глазков на картофель.
0: Светлана рассказывает о допросе. В 2020-м в Следственном комитете твердо стояла на своем, что наш директор не такой уж и плохой. Просто так получилось, что миллиарды на строительство так быстро закончились, а объекта нет. Такая история была.
1: 30 лет назад, когда мне было 14, возникла проблема с модемом, который я купил. Фирма отказывалась мне его заменить. Я пошел в Роспотребнадзор и пожаловался. А мне там сказали, что с пустыми руками к ним не приходят. А мне было 14. Ну, я их всех добил, и мне выдали новый модем.
0: Тимур вот ссылается на гороскопы, тоже, говорит, на работе. Доказывал нашему логисту, что он не прав, а доказал, на борьбе была, борьба была очень сложная, так как козерог против козерога, процесс упертый и упертый.
2: Ух, ёжики.
1: Был однажды случай, долго и упорно доказывал жене, что она не права. Ну, доказал, спал, правда, потом со своей правотой 3 дня на диване. Больше так не делаю.
2: Нельзя доказывать, ты можешь лишь намекнуть. Дать понять, что ты думаешь так, но ты все равно не прав.
0: Дима, на ВБ, когда они не делали возврат телефона, пришлось идти в сервис. Там сказали, это не для России телефон, поэтому и вообще не волнует. Я взял у них заключение и с ним уже кое-как сделал этот самый возврат. Ну, столько проблем бывает, да, когда вот сталкиваешься. Когда в магазин приходишь, они тебе рады. Все улыбаются, подсказывают, советуют. А когда какой-то возврат начинается, вот эта нервотрепка. Давайте тоже как-то адаптируйтесь.
1: В очень далекие теплые времена работала в салоне связи. Пришла женщина со скандалом, утверждала, что мы украли у нее 50 рублей, которые она положила с утра себе на счет. А по проверке базы ее номера не нашли, но она орала так, что я психанул, пошел на помойку, куда вынесли весь мусор с утра. Нашел тот мешок, принес его в магазин, высыпал ей под ноги, и вместе мы начали искать ее чек. Нашли, там была ошибка в номере, но она расписалась, что все правильно. В общем, она сказала «извини» и ушла. А я решил, что мне стоит попринимать антидепрессанты.
0: Евгений, вот у нас под окном хотели уничтожить аллею в пользу парковки. Лично я подключил депутата ЗАГС собрания, телевидение. Отстояли, ни сантиметра не отдали. Это наша земля, говорит Евгений.
2: Ну так это ж хорошо.
0: Молодцы. Классно. Теперь будет аллея. Ну классно же.
1: Сейчас стою на своем на переговорах, устраиваясь на полдня в узкой специальности. Моя ставка, гонорар, это моя позиция. А другая сторона думает. Ну так и беседуем.
0: Все, продолжай стоять на своем. Пока
2: узкая специальность.
0: Пока мы подводим итоги голосования. На работе большинство стояли на своем, 58%. На втором месте у нас дом работы, везде мы стоим на своем. И на третьем месте, когда доказывали, что ты кому-то.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: В хоромах своих аз есмь царь.
6: Каждый в своем доме царь.
5: А царским хоромам царская защита.
6: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Вейкаперы на рекорде.

0: бедрок, что важно, и бедрах. Это хранилище длинноцепочных полинасыщенных жирных кислот, вот, нужных для развития мозга вообще. Девушки с низким соотношением талии и бедер, тонкая талия, выраженные бедра, показали лучшие результаты в когнитивных тестах. И их дети, кстати, тоже, вот что важно. И исследователи считают, что это объясняет, почему мужчинам нравятся такие пропорции. Это сигнал о ресурсах для потомства.
1: А может ли это говорить о том, что они усидчивые и много читали?
0: Не знаю, но как будто бы бьется. Действительно, ты же обращаешь внимание, да, когда кто-то проходит с формами?
1: На формы, да.
0: Конечно, а это ресурс для потомства.
2: Ресурс!
0: Как мы выяснили. Чем больше ресурс, тем больше ты обращаешь внимание.
1: То есть есть очень ресурсные женщины.
2: Это запас, как у хомячка в щечках.
1: Ну, по-моему, нет.
0: Запас.
1: А куда они его используют? Я не видел, чтобы он потом как-то использовался.
2: Для зимы.
0: Очень много исследований по ягодицам в последнее время. Особенно этой осенью. Заметили? Парни начали качать. Девчонок одобряют с этим совсем.
1: Потому что все исследования идут через ягодицы.
0: Так считаешь?
1: Что исследовать? Ну, давайте вот это.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: чаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про бюстгальтер.
2: Ну, конечно, не могла я обойти. Вообще, это замечательно. Вообще, первые упоминания о бюстгальтере появились еще в Древнем Египте. Это бандажи из льна шерсти, которые поддерживали грудь. В Греции женщины использовали тесьму и полоску ткани, а римлянки носили под туникой кожаные такие штучки для занятий спортом и стеганые блузки. Но официально, по-моему, в 1914 году Мэри Фелпс Джейкоб официально оформила патент на лифчик, который затем продала компании братьев за $1500.
3: Спорим, в Египте изначально были пирамидки.
1: Из папируса.
3: Они просто брали такие, о, вот так вот, сюда вот.
2: Кстати, в первые 30 лет выручка составила огромную сумму, $15 миллионов. И вообще, как многие другие вещи, раньше бюстгальтеры шили на заказ и индивидуально. И только через сколько, получается? Через 8 лет появились вот эти размерные линейки. Европейская, да, которая объем... А вы, кстати, разбираетесь вот это... Если вас в магазин отправить, вы поймете, как выбирать?
1: Я могу отличить пушап от кружева. Все, как бы на этом недостаточно.
2: Кстати, смотри, пушап. Прикольно, что первый пушап появился в 1935 году благодаря русской эмигрантке.
1: Видали? Мы скамили еще очень давно.
2: А застежку для бюстгальтера придумал Марк Твен.
1: Он же создал и самый крепкий сейф во вселенной. Возможно.
2: Он, кстати, просто сконструировал дизайн скафандров для космонавтов. И оттуда, видимо,
3: не, самый крепкий сейф-замок придумали чупа-чупс. Вот это вообще не
2: откроешь.
3: Это да. А почему Марк Твен? Это шутка какая-то, что он так... Нет, что он легко не расстегивается. Ты зачем это сделал?
2: Зато как хорошо держится.
1: А у них есть срок годности?
2: У кого?
1: Уже обсуждаем бюстгальтер.
3: Да.
2: Подожди, есть какое-то выражение. Правило трех бюстгальтеров. Один вы носите сегодня, второй находится в стирке, а третий отдыхает в шкафу, чтобы его эластичные резинки успели восстановить форму.
3: Говорят, с возрастом бюстгальтер уже не нужен.
2: А еще
3: там нужно покупать больше, пониже.
2: Бюстгальтер может убить. Плюс одна фобия, смотрите, потому
3: Пережать?
2: Что там во время грозы внутри есть металлическая проволока в некоторых бюстгальтеров, и есть реально, по-моему, два случая, когда женщины погибли от удара молнии.
3: Косточки, да, вот эта штука?
1: Девчонки, в грозу скидывайте бюстгальтера! Это точно!
3: Это Зевс отмечает вас.
1: Зевс попросил, и я.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 13 октября и прямо сейчас.
2: Он, вспомните о вашей первой любви или о друге детства?
3: Тельцы, ваш любимый человек не единственный представитель противоположного пола, и вы не сможете об этом забыть сегодня.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите ему сказать вообще.
2: Раки, сегодня вам предстоит долгое выяснение по телефону обстоятельств, непосредственно затрагивающих как ваши интересы, так и интересы вашего партнера.
3: Львы, у любого, даже самого неприятного события, есть обратная сторона медали, блестящая и привлекательная.
1: Девы, сегодня поведение любимого будет во многом нелогичным, непонятным и непредсказуемым.
2: Весы, в этот день ваш любимый человек не сможет сказать вам все, что думает о вас и о ваших с ним отношениях.
3: Скорпионы, сегодня в вашу голову будут закрадываться самые невероятные сомнения.
1: Стрельцы, почему вы опять грустите? В этом мире есть хотя бы один человек, который вас любит. Помните об этом?
2: Козероги, будьте внимательны каждому слову, произнесенному вашей половинкой.
3: Водолеи, окружающие сегодня будут вас раздражать, даже самые любимые окружающие.
1: Рыбы, в этот день вам непросто будет выбрать между вашим нынешним и бывшим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России не планируют снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 5 км в час. Информация об этом распространилась в сети, хотя речь шла лишь об инициативе автоэкспертов. Предложение не поддержали в Госдуме и Минтрансе. Сейчас действующий порог остается прежним – 20 км в час. Новый Уренгой и Соликард возглавили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами относительно стоимости жизни. Новый Уренгой лидирует 5-й год подряд. Средняя зарплата там почти в 6 раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. В конце рейтинга расположились Грозный и Нальчик. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность сделки с Россией по дизельному топливу, подобной той, на которую пошли США. Он заявил, что для Германии и Евросоюза такой вариант неприемлем. По словам Мерца, Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому Берлин намерен продолжать санкционную политику. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
7: Казань брал, Астрахань брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам. Я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем сейчас.
2: Интересная ситуация. Сотрудники аэропортов, оставшиеся без стульев, ищут поддержку у авиапассажиров. Вообще интересно, вы когда стоите в очереди на регистрацию на рейс, люди, которые проверяют у вас документы, они сидят. А вот здесь такой эксперимент в США сделали, что сотрудники, которые проверяют документы, они стоят. И они как бы ноют от того, что, ну, это, во-первых, реально тяжелее. И профсоюз работников считают это решение бессмысленным и просят поддержки у авиапассажиров. А авиапассажиры не понимают, почему они должны вообще вписываться во внутренние распорядки сотрудников аэропорта. Тем более, вот если так представить, реально же мы обычно долго стоим на регистрацию.
3: Подождите, а какую помощь может оказать авиапассажир? Взять на ручки его?
2: Не-не-не, в смысле призывать, подписать петицию, чтобы вернули обратно мебель. Мне, если честно, кажется, что, возможно, это реально может повлиять на скорость оформления документов. Ты стоишь, быстрее хочешь, чтобы очередь рассосалась, быстрее пойти уже на свой перерывчик, не?
4: Возможно, кстати. Ну, они подписывают все в итоге или что пассажиры делают?
2: Нет, пассажиры пока не понимают, зачем вообще вписываться во внутреннюю историю того, что их не касается.
4: Ну, значит, не объяснили, да, еще, значит,
3: ну,
4: люди.
3: Так надо проследить. Если им просто неудобно, это одно дело. А если еще работа идет быстрее, то тогда, может быть, и не стоит возвращать. Ну,
4: чтобы еще быстрее пошло, нужно каждому по моноколесу раздать. Тогда они будут быстрее добираться до своих мест. Едут там в аэропорте.
3: Слушайте, так давайте дальше пойдем, чтобы вообще быстрее пошло, может быть, кнут вернем?
4: Да, это уже, это жестко. Это больно, это жестко. Не, хотя моноколесо.
3: Не пассажирам.
4: Я понял. У меня есть горячая новость. Там хакеры испортили продукты в сотнях супермаркетов Франции. Это произошло. Ущерб исчисляется миллионами евро просто. В ночь на 12 октября, то есть вчера, злоумышленники взломали систему управления холодильниками и удаленно изменили настройки в этих холодильниках. В некоторых случаях она поднялась до 50 градусов. Естественно, молочка, сыр,
2: мороженое,
4: все, что лежало в холодильниках, оно стухло за несколько часов. Вот вам и итог. Под удар попало около 200 магазинов вообще и 100 точек.
3: И только несколько сыров стали богаче на некоторое время, потому что там плесень развелась на них.
4: Вот представляете, да,
2: я думал, это ручные холодильники там как-то регулируются, а тут раз и взломали.
4: Я тоже так думал, но смотрите, какая история теперь. Оказывается, все же с искусственным интеллектом, это же все сейчас модно. И все магазины покупают подобные холодильники, и вот кто-то попался на этом. Не успели, оказывается, производители этих холодильников обновить программное обеспечение, чтобы как раз-таки злоумышленники не успели подключиться. И все.
2: Теперь главное, чтобы они обратно это не заморозили и не продали. А мы такие, опа, и не знаем, что это просрочка и испорченка.
3: А по-моему, в Европе с этим уже строго. То есть, если просрочка, то все, сразу же до свидания.
2: Ну, здесь-то официально нету никакой просрочки. То есть, мы просто, понимаешь, ты покупаешь товар из холодильника, но ты не знал, что ночью он размораживался, а потом опять заморозился. Дата-то нормальная у тебя на продукте? Ну,
4: пельмени ел когда-нибудь слипшиеся?
2: Пельмени.
3: Чего?
2: Пельмени.
3: Слипшиеся? Я ел пельмень. Когда ты упаковку снимаешь, а пельмень остается той же формы, которой была упаковка.
4: Ну, та же история с холодильником была, по идее.
3: Нормально.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Представляете, что узнал?
2: Ну-ка.
1: Ну, кажется, Россия оказалась на втором месте в мире по количеству замороженных людей.
2: Заморожены?
1: Они заморозили себя для того, чтобы проснуться в лучшее время.
2: А, как в фильме.
1: Да, как стало известно.
3: Замороженных, не отмороженных.
1: Не отмороженных, а отмороженные скоро.
2: У меня вопрос, когда отключали вот эти все холодильники, эти люди случайно не разморозились?
1: То было во Франции, а это у нас. А в нашей стране хранят 109 криопациентов, представляете? Первое место занимают США, там 566 человек, мы на втором. 109, чего ждут эти люди? Кто платит за энергию? Я не понимаю.
3: Но я думаю, что у них есть какой-то бизнес, который постоянно приносит деньги.
1: Сколько это стоит?
2: Почему? Они стопудово проплатили, это же обслуживание дорогое.
1: Почему мы не заморозили?
3: Нет, стоп, я знаю, где их заморозили. Знаете, вот эти в подсобных помещениях магазинов, этот морозилка, которую нужно с топором открывать.
2: Да.
3: Вот они там лежат.
1: Нет, они в каких-то особенных капсулах вообще. Это как это Футурама.
3: Да.
1: Это,
3: да,
1: по сути, Футурама.
3: В особенных капсулах.
2: Никит, давай найдем, где они, эти 109
1: Давайте.
2: Человечек, как бы, находятся.
1: Мне кажется, по этой новости теперь многие хотят найти, где это находится.
2: И... Просто посмотреть.
1: И после, да, после того, как... Почему их не показывают? Реально, я хотел бы посмотреть, как они себя чувствуют там.
3: Тогда они будут знать, кто это.
1: Есть же окошко там какое-то, наверное. Я хочу постучать.
2: Для писем.
1: Да.
3: Самое страшное, что в одном окошке, знаешь, так надышали и расцарапали, чтобы было видно. Просыпался чувак.
1: Послание можно человеку оставить, что я тут был?
2: Здесь был Морзе, можешь.
1: Здесь был Никитос, на его камере напишу.
3: Я, насколько помню, самое, что сейчас недостижимо, это разморозить их беспроблемно.
1: Есть какая-то такая история,
3: да. Потому что если размораживаешь, нет такого, как сказать, коктейля, который бы восстановил все ткани и процессы.
2: Подожди, а их же не мертвых заморозили? Живых?
3: А смысл?
2: То есть они, подожди, они осознанно решили поморозиться?
1: Да, в этом-то и суть.
2: Ну это, согласись, странно. Это насколько надо как бы не хотеть тусить, чтобы потусить в камере.
1: Я вам говорю, это Футурама чистой воды.
3: Дело в том, что они хотят увидеть будущее, то, которые, ну, могут не дожить.
2: Да. Никит, я надеюсь, что ты не из Рилза это узнал.
1: Нет, это мне написала вообще «Комсомольская правда».
2: Ну ладно.
3: Подожди, конкретно тебе?
2: Конкретно. Никит Александрович, у нас к вам личное послание.
1: Хочешь заморозиться на время?
2: 110-го ищем.
1: Я говорю, подумаю, «Комсомольская правда».
3: Они такие, из тебя косарь.
1: Комсомольцы пишут мне о заморозке. Представляешь, насколько это интересно. В общем, друзья, давайте-ка не замораживаться, а утепляться. Зима впереди, да, уже осень, холодная грязь. А завтра мы с вами услышимся обязательно этой осенью. Продолжаем. С вами были Вейкаперы сегодня. Никита, Стас и Аня.
2: Не морозьте носики, ждем среду.
1: Всем хорошего дня. Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: То, что я видел, будущее.
0: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Вейкаперы.
8: На рекорде.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами, на какое-то время еще задержусь, с ребятками буквально минут 8 назад обсуждали про криозаморозку, да, и здесь погода подъехала, на всю зиму причем, рекордное явление, как опять обещают нам климатологи, сказали, значит, зима в России будет теплой или даже бесснежной, вот что говорят, каждый год как будто бы. По его словам, снегопады будут короткими, а выпавший снег быстро растает, даже в декабре шансы увидеть сугробы 50 на 50, климатолог нам сообщает. Карнаухов, если что, знаете, кому можем написать, скажем, господин Карнаухов, а почему у нас сугробы, если вы говорили 50 на 50, а они у нас не проходят? Он скажет, ну, это потому, что коммунальщики не убирают. И начнется вечная вот эта вот возня. В общем, оттепель на Новый год постепенно становится климатической нормой. Ну, не первый раз слышу подобное мнение, да, неизвестно, какая зима будет, пока не придет. Можем лишь прогнозировать. Он скажет, ну, это потому, что коммунальщики не убирают. И начнется вечная вот эта вот возня. В общем, оттепель на Новый год постепенно становится климатической нормой. Ну, не первый раз слышу подобное мнение, да, неизвестно, какая зима будет, пока не придет. Можем лишь прогнозировать. Ну, переобуваться, возможно, скоро

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мышап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной, заявил Шадаев. По его словам, Минцифры совместно с Минобороны обсуждают защиту таких объектов. Накануне атаки беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, что привело к сбоям в ряде российских сервисов. Позднее в компании заявили, что ее сервисы постепенно возвращаются к работе. Отношения Зеленского с Трампом достигли низшей точки за полтора года с момента их перепалки в овальном кабинете. На это указывают высказывания американского президента, пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку США Украине и давление на Россию. Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. Новые события дня в следующем часе. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь все еще с вами, конечно же. Ну и открываю наш телеграм-канал Радио Рекорд, на который вы можете подписаться, кстати, всегда. И в шоке, если честно, в шоке. Пищевая сода поменяет привычную упаковку и станет, внимание, синей. И на ней будет написано «Сода универсальная». Вот, Росхим решил выпустить универсальную соду в новой синей пачке. В компании объяснили, что покупатели все чаще используют ее не для выпечки, говорят, а для уборки и дезинфекции. Ничего себе продукт, да, из далеких-далеких годов, которые используются и как продукт питания, и как средство очистки вообще всего. И в общем, говорят, красно-желтая упаковка никуда не исчезнет, если что, успокаиваю вас тоже, и останется в продаже. Просто будет теперь две соды, одна универсальная, другая пищевая. Фух, боялся перепутать, мало ли что-то не то возьму. Какие предметы или что вообще вы помните из 90-х, а вы точно что-то помните, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Ну и эту тему про соду и не только, а после этой новости вышла еще интересненькая, пикантная в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь на Макс ТГ, наше мобильное приложение тоже скачивайте, чтобы быть на связи с Рекордом и с ведущими. А я расскажу о треках в этом часе. Уорине, Let Me Forget You. Сэм Фелд в этом чате. Need That Love. Double Dogs.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
6: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
0: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов «Департамент 57» и «Двор культуры». Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра «Алексей Миронов». Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп может лишить Украину разведданных из Starlink из-за недовольства Зеленского, пишет Политико. Договоренности России и США о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжелой зиме. Если Зеленский продолжит сопротивляться, то Трамп может отрезать Украину от разведданных или надавить на Маска для отключения Starlink, на который сильно полагается ВСУ. Сезон гриппа и ОРВИ в России продлится до апреля, рассказали вирусологи. Провакцинироваться можно и в ноябре, и в январе, но лучше всего в начале эпидемии. Эпидемического сезона, добавили они. Яндекс.Пэй не будет считать оформленные в дни сбоя платежи по кредитам просроченными, сообщил руководитель финтехнаправления Дмитрий Пирогов. Пользователей просят обратиться в поддержку в случае начисления пени по таким платежам. Денежное взыскание возместят, отметил он. Новые события дня в следующем часе.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста.
2: Ты чего вся, как на иголках?
3: Ой, да переживаю, у сына уроки час назад закончились, а телефон выключен.
2: Так установи умный домофон CityLink. Сын подъезд откроет, тебе уведомление придет. И волноваться не надо.
3: Да, ты права, звоню в CityLink.
0: Умный домофон CityLink. Будьте уверены, что ваш ребенок вернулся домой. Звоните 555-777.
3: О, сын уже вернулся.
4: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 мм. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще, конечно же, с вами 13.01, если быть точными, прямо сейчас в Петербурге по московскому времени, если для вас это, конечно же, важно, а почему бы и нет, важно знать, когда есть время перерыва, сколько осталось до обеда, может быть, и до дома уже, мы во всех регионах вещаем практически, да, и даже больше. К новостям интересным, представляете, говорят же, Китай, Япония там живут впереди планеты всей. Если мы все с вами в 2026, то они где-то в 2058, наверное. Ну и вот очередная разработка, которая в сети завирусилась. А оказывается, в китайских ТЦ заметили отдельные уборные для питомцев. Да, то есть вам не обязательно идти. Вы просто запускаете в эту мини-дверцу питомца, он сам делает свои дела, потом выходит, говорит, хозяин, да, говорит после этого, такая комната, говорит, хозяин, пойдем. В общем, даже вот так интересно это все происходит, с заботой о братьях наших меньших. По-моему, замечательно. По-моему, классно, почему бы и нет, если есть уже все и придумано, больше того. Ну, продолжают они выдумывать все эти истории, хотя интересно за этим наблюдать. Лично мне интересно. Увидел бы я такое у нас, ну, подумал бы, и кто ж туда пойдет, да? Вроде бы как будто бы не бьется с нами, но, опять же, наблюдение, знание, это нам всегда нужно. А к трекам в этом часе музыка нам необходима вообще каждую секундочку и минуточку. Дэвид Гетта в этом часе, and just Mario.

Анима. Медуза с треком Don't Wanna Go Home.

Dive Into Me, он в рекорд-миксе. И вы слушаете с треком Don't Wanna Go Home. Начинаем с Алка и Халида. Трек называется Dive Into Me, он в рекорд-миксе. И вы слушаете.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
5: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
7: Отлично.
8: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
9: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
10: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Радио Рекорд. Голландские футбольные арбитры выкуривают два свистка за...

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца этого года, пишет Politico. По его данным, за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Страны планируют призвать к введению дополнительных ограничений на энергоресурсы России на фоне договоренности России и США о поставках дизеля. Россия вводит безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он вступит в силу 15 октября и будет действовать год. Срок пребывания до 30 дней. Режим не распространяется на случаи, когда граждане Вьетнама въезжают в Россию с целью работы или проживания. Указ подписал Владимир Путин. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалинская область стали самыми зелеными регионами России, заявили в Агентстве стратегических инициатив. Согласно исследованию, именно там самая высокая доля городских земель, выделенных для парков и зеленых зон. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: То, что я видел – будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Нет нигде стабильности, друзья мои, поясняю. Сода выпускает новый дизайн упаковки. Да, вы не ослышались, все верно. Оказывается, многие россияне используют пищевую соду не только в качестве добавки к пище, но еще и для уборки и дезинфекции. Поэтому выпускающая компания решила сделать универсальную соду в новой синенькой упаковке. Там так и написано: сода универсальная. Я напоминаю, что на нашей традиционной, любимой, на той упаковке, которую я помню всю свою сознательную жизнь, написано: просто сода пищевая, голубая универсальная, рыжая пищевая. Не путаем ни в коем случае. В общем, теперь два дизайна у нас будут мирно сосуществовать. 30 лет, оказывается, вот эта вот легендарная сода красно-оранжевый стерлитамака выпускается. Вы представляете? Ну, это же легенда, это история. Про это надо писать в учебниках. Нет, выпустили голубенькую упаковку. Я всегда считала, что вот срок годности не истекает у соли, а у соды не может никогда в жизни поменяться упаковка. Нет, поменяли. Нигде нет стабильности. Есть, друзья, есть на самом деле. По-моему, только у нас в эфире Радио Рекорд. Потому что у нас стабильно классная музыка. В том числе аниме уже в этом часе. И Профиси услышим. Еще впереди Маупи, Just a Little Bit More. И, конечно, Дебаг, Slow Down. И еще трек Mafia House, Mafias.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп очень зол на Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника портала, американский лидер разъярен тем, что глава киевского режима воспринимает поддержку США как что-то само собой разумеющееся. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что, цитата, «об этом пока наш президент ничего не говорил». Новые Уренгой, Салехард и Анадырь – лидеры рейтинга российских городов по уровню зарплат в первом полугодии этого года. Москва расположилась на пятой строчке, средняя чистая зарплата в столице – 194 тысячи рублей. В замыкающей группе – Владикавказ, Нальчик и Грозный. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше «Миллион». Бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть у нас прогнозы. Нас предупредили об аномально теплой зиме, да еще и без снега, когда такое было, правильно, никогда. Друзья, давайте повспоминаем. Мне вот, честно говоря, кажется, что каждый год нам обещают аномально теплую зиму, аномально жаркое лето. На деле не всегда это оправдано, неправда. Ну, неправда, все неправда, не сбывается, не верю никому. Всем этим климатологам я не доверяю уже много-много лет. Я считаю, что зима будет, как всегда, стандартная и со снегом, а у нас в Петербурге еще и с дождем, скорее всего. Кстати, друзья, оказывается, у нас же год козы наступает. Еще, по моим ощущениям, ежегодно у нас год какой козы? Красный либо золотой. Вот правда. Может, я одна живу в дне сурка? Не знаю. Может, мне показалось. Надеюсь, что так и есть. Так, что мне точно не показалось, так это музыка. Вот это сбудется. В этом часе мы услышим Армин Ван Бюрен и только с Miracle.

Рафаэл тоже заглянет и gotta be cool. Также Альфа Джек, Walking on a Dream. Уже сейчас диджей Гойя в начале часа Мичико и все это рекорд Dance Radio.

Алло, в смысле? Эйфелеву башню построили не эльфы?

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц исключил возможность заключения сделки с Россией по дизельному топливу, как это сделали США. По словам канцлера Германии, для Берлина и Брюсселя подобное решение неприемлемо. Он добавил, что, по его мнению, Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому Германия придерживается санкций против нее. Представители Совета Евросоюза на заседании 14 октября обсудят ужесточение визового режима в отношении России. В частности, будет обсуждаться возможное введение виз с ограниченным территориальным действием, которые позволят находиться только в странах, указанных в документе. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, сообщили в компании. Некоторые функции сервисов могут быть временно недоступны. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания. Необходимо знакомиться с инструкцией.

Всем привет, это Радио Рекорд, я Кристина. Сегодня день каких-то сплошных новшеств, вот заметьте. В такси хотят убрать доплату за поездки с детьми. Ура, ну наконец-то! Такой законопроект внесли в Госдуму, давно пора, мне кажется. Я напомню, что особенности детского тарифа в такси заключаются в том, что на заказ гарантированно приезжает к вам водитель с высоким рейтингом, у которого есть детское кресло, либо бустер. Ну и, конечно же, имеется возможность загрузить в коляску в багажник. Вот, то есть 33 удовольствия, но за это еще взимают плату. Хотя, казалось бы, само собой что-то разумеющееся. В общем, хорошо идем. Упаковку для соды сменили. Здесь мы отменяем детский тариф. Все будет теперь подешевле. Уже приятно. Друзья, есть чему порадоваться. Кстати, что вас порадовало за этот день? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Будем вместе радоваться. А у нас в этом части Кима Саундс и Rise Low. Еще слышим Topic и Lucky Ones. Роспа и Клуни тоже будут, и Free Your Mind. И непременно Иман Бек, No Matter What. Уже сейчас Алек и Халид, Dive Into Me. Все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: В России приостановили онлайн-запись на подачу документов для получения виз в Великобритании из-за технических работ по обновлению системы, сообщил визовый оператор VFS Global. Ограничения касаются онлайн-сервисов, а не прекращения выдачи британских виз, обратили внимание в Российском союзе туриндустрии. Спрос на российские электромобили и гибриды начал снижаться на фоне приостановки программ льготного автокредитования и лизинга, сообщили эксперты. Они назвали возобновление субсидирования для таких автомобилей в прежнем виде маловероятным. В первом полугодии продажи новых гибридов выросли на 132% год к году до 30 730 штук. Гол Роналду помог Аль-Насру одержать первую победу в Азиатской лиге чемпионов. Встреча с Нефчи завершилась со счетом 3-1. В составе победителей отличились Анджело Габриэль и Криштиану Роналду. Футболист гостей Анвар Гафуров отправил мяч в собственные ворота. У Нефчи голом отметился Алишер Адилов. Новые события дня в следующем часе. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Dance Radio. Record.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вы знаете, у меня есть небольшая коллекция винила. Для диджея действительно небольшая. Пластов у меня, наверное, ну, штук 30. И вот в этой коллекции у меня есть и Daft Punk, и Prodigy, и Фредди Гейн, и Армин Ван Бюрен, и Swedish House Mafia. Но при этом также у меня есть Гриша Лепс, например. Или вот группа Пламя. Кстати, очень рекомендую. Замечательная электронная музыка советского времени. Если вы, так же, как и я, тоже любите самую разную музыку, я вам крайне рекомендую, опять же, установить мобильное приложение «Радио Рекорд». В нем вы сможете в любой точке планеты, где есть интернет, слушать наше основное вещание, но и помимо этого более 100 онлайн-каналов с музыкой на любой вкус и настроение. Быстрая, медленная, англоязычная, русскоязычная, без слов. Всякая музыка ждет вас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Абсолютно бесплатно можно скачать прямо сейчас в App Store и Google Play. Не поленитесь, друзья, откройте для себя много нового. Ну и разумеется, мы в эти выходные очень хорошо поработали, добавили очень много новых треков в наш основной эфир. Давайте я прямо сейчас о них расскажу. Что послушаем в этом часе? Cardfish, That Girl, Record Mix. Дэвид Гетта и Джест, Марио, Record Mix. Dub Dogs и это Fade Out Lines, Record Mix.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
6: Абонент временно недоступен.
7: Пожалуйста. Ты чего вся, как на иголках?
8: Ой, да переживаю. У сына уроки час назад закончились, а телефон выключен.
7: Так установи умный домофон Ситилинк. Сын подъезд откроет, тебе уведомление придет. И волноваться не надо.
8: Да, ты права. Звоню в Ситилинк.
9: Умный домофон Ситилинк. Будьте уверены, что ваш ребенок вернулся домой. Звоните 555-777.
8: О, сын уже вернулся.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
4: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп может лишить Украину разведданных и Starlink из-за недовольства Зеленского, пишет Политико. Договоренности России и США о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжелой зиме. Если Зеленский продолжит сопротивляться, то Трамп может отрезать Украину от разведданных или надавить на Маска для отключения Starlink, на который сильно полагается ВСУ. Сезон гриппа и ОРВИ в России продлится до апреля, рассказали вирусологи. Провакцинироваться можно и в ноябре, и в январе, но лучше всего в начале эпидемии. Эпидемического сезона, добавили они. Яндекс.Пэй не будет считать оформленные в дни сбоя платежи по кредитам просроченными, сообщил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов. Пользователей просят обратиться в поддержку в случае начисления пени по таким платежам. Денежное взыскание возместят, отметил он. Новые события дня в следующем часе.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 555-777. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и я здесь за тем, чтобы рассказать, как провел эти выходные. А на этих выходных мы с друзьями слушали трансляцию из Калифорнии с фестиваля Head Trip. Это такой новый фестиваль электронной музыки, который проводит на месте проведения фестиваля Coachella. И там был реально лайнап мечты в эти выходные. Skrillex, Calvin Harris, Swedish House Mafia, Dom Dolla и Kitama, Peggy Goo и многие другие суперзвезды из мира электронной музыки. В общем, мы классно провели время, и если вам нравится тоже слушать трансляции и лайв-выступления диджеев и продюсеров с самых разных больших фестивалей, которые происходят в мире и в России, разумеется, тоже, очень рекомендую вам наш специальный канал, который так и называется Record Festivals. Найти вы его можете в мобильном приложении Radio Record, либо на сайте radiorecord.ru, и работает он для вас круглые сутки, 7 дней в неделю. Вот такая вот информация. Ну, а прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут на нашем основной станции. Это будут Another и 54 Ultra, Talk to You, Record Mix. Бенни Бенасси и Hypotone, Illusion, Record Remake. Главный хит этого лета, Hugel и Ultra Nate, Moving to the Sun, Record Mix. Vintage Culture и Gaps Last Record Mix. А прямо сейчас DJ Gojo и Jason Derulo, Michiko. И это

сперматозоид в люди не

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
3: Да вы что?
2: Доча, скажи ему.
4: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
3: Куда?
4: Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
8: Bye.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
0: Ситилинк!
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца этого года, пишет Politico. По его данным, за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Страны планируют призвать к введению дополнительных ограничений на энергоресурсы России на фоне договоренности России и США о поставках дизеля. Россия вводит безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он вступит в силу 15 октября и будет действовать год. Срок пребывания до 30 дней. Режим не распространяется на случаи, когда граждане Вьетнама въезжают в Россию с целью работы или проживания. Указ подписал Владимир Путин. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалинская область стали самыми зелеными регионами России, заявили в Агентстве стратегических инициатив. Согласно исследованию, именно там самая высокая доля городских земель, выделенных для парков и зеленых зон. Новые события дня в следующем часе.
0: Рекорд, реклама. У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
16: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
17: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
18: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
22: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
24: Да ладно?
23: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
24: Хорошая история.
23: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
25: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

почему стикеры, напоминающие о срочных делах, уже через полгода отклеиваются? 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

0: Рекорд. Реклама. Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе. Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.
9: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы с вами проведем еще ближайшие 60 минут вместе здесь. Напомню, что прямо сейчас на рекордных часах у нас 19:00 в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы уже вступаем в вечернюю фазу нашего эфира. Это значит, что через час будет шоу Кремова и Хрусталева. Разговорное. Там они обсудят с вами самые разные новости, которые произошли в России и мире за последнее время. Ну, а в 9 вечера по московскому времени у нас в эфире рекорд-пати и рекорд-клаб. Будем играть для вас клубную электронно-танцевальную музыку практически нон-стопом. Я вам всем желаю хорошего вечера вторника. Проведите его с кайфом. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут «Солова», «Облако», «Рекорд-микс».

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Рекорд. Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп очень зол на Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника портала, американский лидер разъярен тем, что глава киевского режима воспринимает поддержку США как что-то само собой разумеющееся. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что, цитата, «об этом пока наш президент ничего не говорил». Новые Уренгой, Салехард и Анадырь – лидеры рейтинга российских городов по уровню зарплат в первом полугодии этого года. Москва расположилась на пятой строчке, средняя чистая зарплата в столице – 194 тысячи рублей. В замыкающей группе – Владикавказ, Нальчик и Грозный. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Bye!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: Я Пирелли беру в колесо .ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо .ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо .ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
7: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов, Хрусталев. Впрочем, как всегда, по будним дням здесь появляемся именно мы, чтобы вместе с тобой, дорогой наш слушатель, обсудить, не торопясь, обстоятельно разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из важных вопросов Томаса Гоббса в его легендарном «Левиафане» — это вопрос так называемого естественного состояния общества. То есть вопрос о том, как люди будут вести себя в гипотетической ситуации, в которой не будет ни законов, ни государственной власти. Будут ли они соблюдать закон или, наоборот, рвать ближнего своего на части? Так вот, по мнению Гоббса, в этом случае цивилизованное поведение человека исчезает полностью и наступает так называемая война всех против всех. Так это или нет, фиг его знает, но разные там психологические современные эксперименты показывают, что если не будет наказания, только около 25% людей продолжат соблюдать правила и законы. Так вот, 25% – это на самом деле результат хороший. Он дает нам, если не удовлетворение, то хотя бы небольшую 25-процентную надежду на человечество, которую у нас-таки как раз чаще всего и отнимают новости, некоторые из которых мы обсуждаем в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян бесит дружный коллектив, и мы одна семья. В вакансиях соискатели считают такие формулировки раздражающими и подозрительными. В черный список также попали требования к стрессоустойчивости, ненормированный график и слово «плюшки» вместо нормального описания бонусов. Но больше всего людей отталкивает зарплата по договоренности. Ее считают способом скрыть реальный размер оплаты.
2: Да ладно! А может, просто люди договороспособны, знаете, не скандальные. Просто такие, знаете, наши нормальные люди. Ну, типа договориться на месте, знаете, там, решить на месте, туда-сюда, комсы-комса, там, 300 на половинку.
1: Да, там, все выслушать нормально. Вот. Мы, кстати, также устраивались на работу, да? Был, да. По договоренности. Вы хотите столько? Мы хотим, конечно, но хотелось бы еще к этому столько, еще вот чуть-чуть столько.
2: Ну, а потом, ну, там... да, ну, не важно. Ну, послушайте, а что-то я не понимаю. Меня россияне начинают даже пугать. Чё-то россияне у нас какие-то очень привередливые.
1: И подозрительные.
2: Привередливые. А потому что так, да и подозрительные, конечно же, так они работу у нас вообще не найдут. Чё их там бесит, значит... Значит, россиян бесит, значит, дружный коллектив в объявлении и слова «Мы одна семья». Ну, тут, конечно, это очень странно, что им не нравятся слова «мы одна семья». А что им не нравится? Им что, не нравится устроиться не на работу, а в семью? Особенно, если у них уже есть одна семья. Чего плохого, если у тебя будет вторая семья? Тем более, смотрите, когда ты устраиваешься на работу как в семью, это же не тебе как бы должны платить, а ты должен как бы кормить семью, да? И чего плохого устроиться кормить семью, почувствовать ответственность
1: как-то за нее смотрите, еще? Какие есть такие вот подводные камни. Когда устраиваются в семью на работу, это обычно устраиваются горничной, поваром, там, знаете, дворецким, как бы там, да, няней. Ну, то есть, когда устраивался, знаете, у нас была мода, вот у нас богатых россиян, ну, львы, из Таиланда нянь нанимать, как бы там, да, и ребенку уход, и папе, как бы, радость.
2: А тут любая работа, как в семью, а?
1: Ну, тогда еще такой вопрос, смотрите, почему дед в семье, ну, то есть генеральный директор, получает 700 тысяч, а там я, новый внук, получаю
2: потому
1: там
2: что новый,
1: 80.
2: Потому
1: да?
2: что внучку еще не надо так много. Понимаете, ему там туда-сюда, там пеленки.
1: Все равно вопросы.
2: Да. Нет, почему? Нет, понятно, что россиян это бесит, когда им говорят, вступайте в нашу семью. Но время такое. Кормить семью, то есть начальника и его жену нужно. Кто-то, кстати, так еще пишет, да?
1: Да, кстати, да, я видел.
2: Спекулирует на семье.
1: Куча руганий в интернете вот по этому поводу.
2: Не, просто, видите, знаете, начальники просто отстают от времени. Они просто еще не знают, что люди уже не те. Они же думают, что вот люди как раньше, а люди на самом деле уже эгоисты. Знаете, они хотят иметь одну семью дома. Да, а не то, чтобы прям работать, чтобы все семьи содержать.
1: Какое-то многоженство получается.
2: Нет, они не хотят многоженства как раз, потому что безответственные, только одну могут потянуть. Ну и что там еще в черный список попали требования к стрессоустойчивости, ненормированный график, да, и слово «плюшки» вместо нормального описания вот. Слово «плюшки». Ну, здесь вот я совсем в растерянности. А что им плюшки-то не нравятся? Чего они как не Карлсон это? Он же любил плюшки?
1: Ну, Карлсон любил, да.
2: А, А вот объясните мне, а работодатели, вот когда пишут в объявлениях о работе про плюшки, они что, реально хотят заманить Карлсона?
1: Ну, возможно. Возможно, они рассчитывают на то, что как бы он поймет метафорично, как бы, ну, некий не Карлсон, да, то есть, а просто специалист какой-то, да, молодой.
2: Или просто наркоман.
1: Да, например. А они как бы реально, вот, пожалуйста, плюшки те вот такие вот.
2: А это вот, не бойтесь, это не те плюшки. Если что, если вы из-за этого, то я уверен, что это что. Слушайте, кто так, они в этих хэнхантерах пишут, какие-то дебилы до сих пор так пишут.
1: То есть ты рассчитывал на какую-то там 50% скидку на стоматологию, как бы, да, на страховку от корпорации, а тебе вот реально плюшки какие-то, просто ватрушки, плюшки, бублики там, я не знаю, что там.
2: Ну и, конечно, они, их бесит, что работодатели пишут про то, что им нужна стрессоустойчивость у работника. Конечно, работнику тут нужна стрессоустойчивость, когда его вместо работы хотят заманить в семью с плюшками. И поэтому у нас к вам вопрос. Вы не бойтесь, мы вас не заманиваем никуда. Это мы про новость. А вопрос-то к вам. Вы же работаете там с плюшками и нет. Вот, смотрите, вы же тоже россиянин, так или иначе. Говорят, россияна отталкивает там вся вот эта фигня. Зарплата по договоренности, в семью, плюшки и так далее. Что тебя отталкивает или отталкивало, когда ты устраивался в объявлениях по найму?
1: Казалось подозрительным тебе. Так,
2: подозрительным, да. Что-то такое, что тебя насторожило, что тебе конкретно не нравится, в семью, плюшки и так далее. Что тебя отталкивает или отталкивало, когда ты устраивался в объявлениях по найму?
1: Казалось подозрительным тебе. Так,
2: подозрительным, да. Что-то такое, что тебя насторожило, что тебе конкретно не нравится. Увидел, может, просто

0: Крем-хруст-шоу.
1: Американец потерял 2 терабайта редчайшего порно на Яндекс.Диске после удара по дата-центру. Мужчина собирал коллекцию 2 года и был уверен, что облако надежнее жестких дисков. Он заплатил $40 за 3 терабайта на год, а подписку продлил всего за неделю до потери файлов. «Сообщение о продлении пришло мне ровно в тот момент, когда бомбили этот дата-центр», – пожаловался пользователь. Он добавил, что сам не русский, просто предложение оказалось слишком выгодным, чтобы отказаться.
2: Ну, конечно, когда такое выгодное предложение, опорно-то. Захочешь не только русским захочешь, но и получить гражданство Шушар. И в Кудрово всю жизнь прожить. Такие, знаете, порно-плюшки, да, не кажи, только у нас.
3: Ну, в Кудрово вообще можно даже без облака, просто в подвале порно хранить.
2: Не, в облаке, в подвале, да. Ну, welcome к нам! Бросай свою Америку, чувак! Если так, все. Но, смотрите, на самом деле, значит, это поразительная новость. То есть, значит, не только мы пострадали от бомбежки дата-центров. Значит, они тоже пострадали. То есть, ведь, вот, знаете, это, я просто этого не знал. И это, конечно, поразительная история. Вот что значит «не рой другому яму». Да, или как там, да, это, не пытайся другим отрубить порно, у самого порно отрубят, да, так это звучит?
3: Ну да, потому что как бы риски повышаются с тем, что порно редчайшее.
2: Я просто хочу сказать, что это прекрасная новость, просто это поразительная новость, потому что мы-то думаем, что мы тут страдаем, значит, что это проблема только у нас, да, что я вот вчера... пару раз на такси ездил, так получилось, значит. И все мне, все 2 таксиста, целых 2.
3: Целых 2 таксиста.
2: А это, знаете, репрезентативно, я бы сказал. Они все мне плакали, что, значит, что там... Первое, что они говорят, слушайте, а у вас не наличка? Я говорю, да, могу наличка. Они говорят, ой, вы бог, вы спаситель. Я говорю, а что? Ну, я понимаю, что с Яндексом там проблема. А что именно? Говорит, все деньги на Яндексе там зависли, не можем вывести там и так далее. То есть они слезно просили наличку.
3: Таксисты, курьеры тоже как бы посыпались вчера там.
2: Нет, ну понятно, да. Так вот, значит, все плачут, страдают у нас и думают, что это только у нас. Проблема нифига. Американцы плачут еще больше, еще более горькими слезами. У них вообще американская трагедия. Потерял американец, сколько там, 2 терабайта редчайшего порно. И это, конечно, боль. Это боль. Но тут, конечно, вопрос есть. Я не американец, поэтому так, давайте немножко подискутируем. А редчайшее порно, это какое? Это вот когда голуби того носорогов или мигранты... памятник Ленину или
3: да
2: что
3: нет,
2: это?
3: Ну что вы, это рутина какую-то.
2: Редкие кадры.
3: Ну какие-то, может, там, знаете, может, какой-то фильм там на все 2 терабайта. Молодой Байден. ЧБ, черно-белый.
2: Совсем молодой, когда?
3: Фильм немой и черно-белый.
2: Ну, окей, но с другой стороны, объясните мне вот что. Я, конечно, очень горд, но...

0: почему редчайшее порно именно у нас, на нашем Яндексе? Нет, я, конечно, понимаю, это большое достижение Яндекса, там работа проделана большая. Спасибо, Яндекс, за ваш труд, да, что называется. А что, Google не смог потянуть?
1: Обставили, ну вот в этом кроется, да? Разгадка в словах, предложение было слишком выгодным. Этот богомерзкий Google заломил, наверное, тому америкашке цены там. Ах, что ж, два трапа, ах, еще и речайшее.
0: А у нас вообще все копейки просто, конечно. Да, конечно, этому америкосу надо было, так сказать, всю эту боль, да, во-первых, нашим таксистам сказать, да, чтобы им полегчало. А во-вторых, своему правительству.
1: Мы говорим это нашим таксистам.
0: Да, мы сейчас, таксист через, да, да,
1: ребята. Ты уже своим говоришь.
0: Не только, вот вы сейчас, да, есть еще проблемы, видимо, есть. Есть, да?
1: Конечно, да.
0: Вы не только вы страдаете. Американцы. О, сколько потерял? 40 чего?
1: 3 терабайта отличайшего порно. И 40 долларов.
0: Вот. Да, да. Это во-первых. А во-вторых, вот на месте вот этого америкоса, да, я бы обратился к его же правительству. К Трампу, в конце концов. Что не только, да, так сказать, у нас здесь в России страдают, там, в Яндекс.Такси, везде в Яндексе, но и в Америке тоже. Знаете, обездоленный порн. Порно-беженцы в Россию.
1: Порно-релоканты, сейчас надо говорить.
0: Так лучше, да.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Отпугнуть медведя можно отборным матом. Такой совет дал замглавреда журнала «Охота и охотничье хозяйство». По его словам, нужно громко кричать басом и не стесняться в выражениях. Бранные слова придают звуковому сигналу эмоциональную насыщенность и действуют эффективнее обычного крика. Также эксперт советует резко распахнуть куртку и поднять руки, чтобы визуально стать больше и показать медведю, что связываться с вами опасно.
2: А я подумал, что распахнуть куртку, чтобы показать медведю, что ты визуально и там еще больше.
3: И это тоже, что ты вот будешь сейчас доминировать во всех смыслах.
2: Да, чтобы отпугнуть его своим большим. Только у меня вопрос. А если он в лесу не в куртке, а в плаще? Ну, тут ведь тогда же получается совсем классика. Резко перед медведем распахнуть плащ. И он же как бы должен, как девушка, от смущения убежать. Да,
3: ну или пальто тоже допустимый вариант. Ну, допустимо. По канону можно. Ну, чтобы обязательно, чтобы шляпа еще была на голове.
2: Такой
3: солидный.
2: Классика, да. Но тогда тут важное правило. Когда идешь в лес, плащ, разумеется, нужно надевать на голое тело. Если ты, конечно, настоящий грибник, экс-гиби.
3: Да, и не бойтесь клещей.
2: Нет.
3: При этом.
2: Нет, это уже не так
3: страшно. Это не актуально, медведи страшнее.
2: Но, с другой стороны, если встретишь клеща, что это не поможет распахнуть перед ним? Если у тебя маленький, как клещ. Да, как клещу, что же страшно? А что он еще сказал? И еще перед медведем распахивать куртку, и еще поднимать руки. Слушайте, ну, тогда я вам скажу, это вообще будет бомба. Медведь вообще прифигеет. Тут вообще, может, даже впадет в ступор, в спячку. А смотрите, а если еще, когда ты в лесу увидел медведя, если приподнять и руки, и то, что у тебя под плащом, это же эффект комбо вообще, да?
3: Это 120% успеха.
2: 100%. Медведь может от ужаса так приуныть, что из леса мигрировать с семьей в джунгли. На ПМЖ, вообще. И больше проблем не будет.
3: Или на Мертвое море.
2: Ну, тут, конечно, главное, чтобы медведь не понял твой распахнутый плащ с привставшим, да, вот как некое приглашение, как бы такое.
3: Вальс? Танго.
2: Ну, почему нет? Особенно в брачный период, знаете, когда... потому что тогда он никуда не уедет, а тебе придется с ним пройти в его спальню, в ближайшую.
3: Просто... Трехкомнатную берлогу его.
2: Ну, вот это, ну, в одну из комнат, да. Но знаете, что меня очень смущает этот совет? Значит, причем, смотрите, совет этот, когда встретишь медведя, распахивай куртку, там, ругайся матом, что-то, поднимай руки, там, так далее, что, особенно распахивай куртку. Совет этот дал, кто там, замглава, да, там, какого-то журнала «Охота и охотничье хозяйство». Смотрите, я хочу обратить ваше внимание. Журнал называется, хорошо, прекрасно, ответственно, «Охотничье хозяйство». А говорит совершенно безответственно, как будто ему на наше хозяйство, извините, начихать. Распахните куртку, ага, сейчас. А медведь на наше хозяйство того, за бочок уволок. Знаем, читали про Машу и медведя. Не,
3: ну, там, или все там, хорошо, другой, но... там все хорошо закончилось. Потому что что вы хотите? Ну, смотрите, вот охотник, вот его охотничье хозяйство. Все равно. Вот другое меня смущает. Кричать басом. Не у всех это получается. Вот скажем, если в лесу на медведя столкнется Владимир Пресняков. Да, певец наш. Или да, Леонид Агутин. Это же вдвоем. И Владимир Пресняков, и Леонид Агутин. Ну да, материться они, скорее всего, умеют.
2: А
3: да?
2: Я
3: и громко,
2: скажу,
3: но басом не умеют.
2: А и слава богу. Потому что тут у меня к нему в этом месте совсем большая претензия. Значит, кричить в лесу на медведя басом. Слава богу, Преснякову можно только позавидовать. Потому что этот же чувак нас прямо толкает в объятия медведя. Кричать басом. То есть, это что значит? Кричать басом в лесу на медведя, то есть реветь как медведь. А если медведь тебя примет за медведицу? Да еще с распахнутым этим. Даже еще хуже. Не за медведицу, а за медведя-петуха. Этот чувак нас прямо толкает на брачную ночь
3: не,
2: с медведем.
3: Медведи ровные, пацаны, среди них таких нет. Как бы,
2: я надеюсь, конечно. Да. Но в любом случае, да, значит, ребята, трижды подумайте перед тем, как распахивать куртку. Да, вот да. Вы сколько думаете?
3: И не перепутайте с медведем там людей, там, не знаю, там.
2: Да, это тоже важно.
3: Патруль Росгвардии.
2: Это
3: там,
2: важно, да.
3: Даже вас выйдет.
2: А зато, да, с другой стороны, сейчас у некоторых появилась такая, ну, версия. Это я думал, что медведь.
3: Простите, перепутал вас. С Михаилом Потапычем, да.
2: Да. Ну и главное, этот чувак что говорит? И ругаться матом на медведя. А вот это правильно. Вот это правильно. Потому что ведь это действительно медведя может смутить. Медведи же, мы знаем, культурные, правильно?
3: Да.
2: Особенно медведица. А представляете, а если еще медведица с медвежатами, я говорю, что это вообще опасно, да? Так вот, смотрите, а если медведица с медвежатами, и ты при ней ругаешься матом, так она вообще убежит, чтобы при детях-медвежатах матом не ругался.
0: Крем-хруст-шоу.

0: спрятав стейки в трусах. 18-летний и 20-летний жители Березняков зашли в продуктовый магазин Соликамска и вынесли товар на 8 тысяч рублей. Продать добычу удалось всего за 900 рублей. Полицейские быстро нашли воришек, оба раскаялись и возместили ущерб. Старшему назначили год и 3 месяца исправительных работ, младшему вынесли предупреждение.
1: Лосось в трусах? А это я правильно понимаю, что отсюда выражение «лососни тунца»? Это когда лосось побывал как бы вплотную к тунцу твоему, в трусах.
2: Ну, это, да, выражение скорее от того, что тунец, если бы там побывал, а не лосось. Тогда можно лососнуть тунца. А, хотя тут есть форма, версия.
1: Есть, да, есть пространство для версий. Ну, тут, понимаете, это, конечно, вот... Ведь, понимаете, ну, воруют, да, крадут, как говорил еще Карамзин. Все продолжается, как бы здесь ничего нового, но новое в способах. В трусы, я про такое еще не слышал. И тут, конечно, важно, вот если ты, не дай бог, с тобой случилось такое несчастье, и ты украл, скажем, лосося, и украл его и засунул в трусы. Тут очень важно потом все-таки не забыть, что он в трусах, например, в общественном туалете. То есть достал не в туалете при других, там, не своего этого лососенка, а лосось выпал оттуда. Это же может напугать, это может создать даже некоторое такое прям в обществе, да?
2: Ажиотаж.
1: Да, и, кстати, и девушка. Представляете, если ты забыл, она же не удивится, если ты в постели вытащишь из трусов лосося, например.
2: Ну, это, кстати, очень трудно забыть. Хотя очень рискованный способ похищения. Стейки же из рыбы как бы продаются замороженными. Это вредно для здоровья.
1: Ну, замороженным.
2: Можно простудить себе что-то.
1: Да, это совсем, это даже уже, да.
2: Своего джунжурика.
1: Лососурика. В этом случае. Ну, окей, ладно, значит, хорошо, объясни мне только одно. Значит, украли, значит, да, ну, удивили. Украли там что-то из магазина, обычная фигня, к сожалению. Но что они потом с этим лососем из трусов собирались сделать?
2: Продать?
1: Есть? Продать? То есть есть, они его не собирались?
2: Они продали его, да.
1: Окей, а... Тогда, то есть они продали кому-то лосося, который побывал рядом с членом, да? То есть лосося из трусося, да?
2: Да, ну вот поэтому такая скидка, всего лишь за сколько там, за 800 рублей вместо 8 тысяч.
1: А тот, кто покупал, вот мне интересно, его это не смутило или он просто не знал? Потому что, знаете, они когда воровали, ну смотрите, ты воруешь, это уже напряжение, они могли от страха описаться прямо на лосося. И это, кстати, если он был спереди, а если он был сзади, это еще хуже, это на лосося.
2: Он мороженый. Вот я же говорю, что, как бы, знаете, ну, как бы, да, конечно, неприятно, как бы, потреблять, как бы, из чьих-то чужих трусов лосося, хорошего после этого слова, в этом, как в этой новости. Но, смотрите, так он стоит 8 тысяч, там, так за 900 рублей.
1: Скидка и скидка, да. А вы думаете, откуда такие дешевые цены при такой инфляции? У меня только вопрос, вот тот, кто его купил, он потом куда? Хотя... Знаете, я боюсь, что я догадываюсь. Мне кажется, что потом, ну, этот лосось просто окажется снова на торговых полках наших магазинов. Лосось из трусов.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу. Рекорд реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу Гоу Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Говорят, что на радио звонят только психи, а пишут очень странные люди. Может, это и так, мы не знаем, но нам на это совершенно наплевать. Больше того, чем страннее, тем лучше. Нас вашей странностью не испугать. Вы написали уже много, в том числе и очень странных сообщений, и некоторые из них мы будем читать прямо сейчас. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Но тут нам выкатили новость о том, что россиянам, что россиян смущает и вызывает подозрения в объявлениях вакансиях. То есть там слова, что это одна большая общая дружная семья, то есть коллектив этот. О каких-то странных непонятных плюшках вместо реальных бонусов. Сразу не сообщают, какая зарплата будет. Ну и прочее, прочее, прочее. Мы послушали, обсудили и как бы спросили у тебя уже, а что тебя конкретно, не каких-то там абстрактных россиян анонимных, тебя конкретно вот раздражает, вызывает подозрение в объявлениях о приеме на работу, в собеседованиях на вакансию, в так называемых этих интервью, будь они неладны. И очень много разных претензий. Вот, например, смотрите, такая. Ходил на собеседование в одну контору. Контора в квартире. Казалось бы, можно закончить на этом историю, как бы, да, все, что случается. Но нет, там дальше есть. В этой хате из туалета вышел чел, который по тяжелой его посещал. Догадался я об этом по запаху. Хоть бы освежителем пшикнул для приличия. Моментально опало все желание там работать.
0: А после того, как он почувствовал запах?
1: Ну да. Если бы не было,
0: знаете,
1: запаха.
0: Нет, просто я вот себя ставлю на его место. У меня бы отпало желание работать, когда бы меня кто-то пригласил поработать в его квартире. Допустим, не знаю, скажем, он крановщик, да? Ну, почему бы не пройти в квартире совещание? Может, там, кран какой-то поставили, да, небольшой.
1: Ну, может,
0: да?
1: В квартире просто там, не знаю, дирекция крановщика всех кранов.
0: Да, например. Хорошо, а что его смутило, что...
1: Он по тяжелому.
0: Вот это, кстати, очень важное выражение. Вроде не совсем как бы по теме, но для меня важно. Потому что мы, по крайней мере, наше поколение, ну давайте признаемся друг другу, мы это звали по-большому. Ну, то есть, ну, большое все-таки не тяжелое. Нет, да? А тяжелое это круче, чем большое.
1: Да, это крайняя степень. Более такая, знаете. Ну, может, по-большому, но не все по-тяжелому.
0: То есть, он не просто по-большому, а он
1: так тяжелому.
0: А бывает что-то круче тяжелое? Это такое, когда совсем железо.
1: Ну, так мега тяжелое такое, да.
0: Ну, так в итоге, значит, давайте резюме. Не пойдет работать, если что? В квартиру, пожалуйста.
1: Нет, ну да, это еще нормально. Ну почему нет?
0: Да, в квартиру никаких проблем. А вот если...
1: Там какой-то чел ходит по-тяжелому прямо в этой квартире.
0: А если это начальник? А если хоть и по-тяжелому, но он уже выходит с конвертом?
1: Да, ему по штату положено ходить по-тяжелому. Он же начальник.
0: Конечно, тяжелый. Это же, да, наш, кстати, начальник, как? Его не замечали?
1: Нет, у него все нормально. Все.
0: А вот мне кажется, я сейчас вспоминаю. Не, ну мне такое ощущение, что как-то так легко достаточно у него это, да?
1: Да, так. Выходит так, как бы. Выходит легко.
0: Ну, у нас, знаете, говорить откровенно, у нас же туалет — это место общего пользования. Там у нас и тарелки стоят, да? И там и все слышно, и радио.
1: И стиральная машинка, зачем на радио? Вот я все это удивляюсь.
0: А еще...
1: Ну, посудомойка, понимаю, да.
0: Вас смущает стиральная машина? А может, вы мне тогда ответите на вопрос, почему вас это не смущает? Почему в мужском туалете душ, биде?
1: Гигиенически, да.
0: А не в женском?
1: Да, вот это... Нет, как бы, если было в женском, нормально было, да? И в мужском, и в женском тоже, ну, понимаю. А почему-то у нас поставили только в мужском.
0: А потому что того, кого пригласили отвечать за туалеты, пригласили не туда. Не в тот кабинет. Ошибка просто случилась. Мы не про туалеты же, напомните.
1: Да, нет, про приемы на работу. Вот человек с ником «Ромашка усталая» пишет. У нас на заводе правило. Приведи друга и получи 50 тысяч. Но 10 придурков не получится привести. Платят только после 3 месяцев работы этих чувачков. То бишь, не прокатишь, ты собрал толпу такую, да, типа человек 20. Как бы. Пацаны, хотите заработать? Дайте, устраиваемся на работу и потом сваливаем.
0: А что это за работа, на которую можно привести только 50 тысяч? То есть человек даже просто прийти туда, да, чтобы только прийти на собеседование 50... Вот, даже на собеседование просто так не заманить. Это что, как вы себе представляете эту работу? Ну, кто это пишет?
1: Ромаш? На заводе, да.
0: А, на заводе? Не, ну, я понимаю, как бы на завод сейчас, да, завод это надо работать. А люди как бы готовы...
1: Просто привезти чуваков, получить...
0: Они готовы за бесплатно, но не работать в офисе, чем на заводе. Я понимаю, но за 50 тысяч... Ну, хорошо, а нельзя, например, просто договориться с ними? пацаны. Там вообще уже, пускай не работает, может, даже есть какие-то известные люди там.
1: Так.
0: Да, вот даже вот нас, например, взять. Вы что, просто так не придете, за, вам по 50 тысяч, по 25 с носа
1: пришли? А он пришли, так говорит, не канает. Смотрите, а эти люди, мало просто привезти, эти люди должны отработать 3 месяца на заводе.
0: Послушайте.
1: И только потом платят 50 тысяч за человека.
0: Но...
1: Так, кстати, прийти как бы и свалить с 50 тысячами не получается. Нужно 3 месяца отработать.
0: Хитро!
1: Да.
0: Таких как... А работать за 50 тысяч или еще что?
1: Ну, там что-то нашло еще.
0: Слушай, надо позвонить, но я не вижу этих сообщений так, в упор.
1: Вот давайте, Игорь читайте. Пишет. Самый классный договор по работе — чисто по-мужски пожатая рука. А не эти вот все плюшки. Мужик сказал, мужик сделал. Главное, я смягчаю, гомиком не пожимать руки. Нет, это, конечно, да, но... причем есть работа.
0: А, и, ну, тут это не самое главное. А самое главное вот... Как вот узнать? Дело в том, что по руке, ну, вот гадать, да, знаю. А то есть, вот как понять, это вот гомик, как там ну, на руке?
1: Он должен чувствовать.
0: Как это?
1: Что
0: понять?
1: Ли? Ну, что
0: ли? Не, вы понимаете,
1: что,
0: ну...
1: Не наш человек, что ли? Что
0: всегда нет? Ошибались.
1: Ну, вот не надо ошибаться.
0: Нет,
1: как говорится, знаете, мудрость гласит, одна ошибка, и ты ошибся.
0: А, это как у минеров, вы имеете в виду, да?
1: Вот это да, Джейсон Стэтхэм сказал.
0: А, да? Вот. Окей, давайте я почитаю. Значит, ну что, вот пишет, например, вот перышко пишет, перышко Е, так себя называет человек. Привет, никогда не пойду на работу, если в вакансии указаны слова «холодные звонки». Ну да, особенно если это вакансия электрика, например, да? А если это, скажем, вакансия в морг, там холодные звонки более-менее еще нормально. А вот если, скажем, тот же крановщик, наверное, холодные звонки не очень, да?
1: Не, ну, да, это вызывает подозрение.
0: Да, подозрение, конечно, безусловно. Но это понятно, чувак, но важно, кем ты работаешь.
1: Собирался работать.
0: А для этого же позвонить ему надо. Больше мы никак это не узнаем.
1: Давайте.
0: Мне просто не нравится, что он перышко, знаете.
1: Мне как раз нравится. Мне нравится, что мы как раз таки сейчас и занимаемся холодными звонками.
0: Это я занимаюсь. А вы... У вас звонок такой тепленький, чуть-чуть тепленький. Да. Просто сидите, знаете, тепленько пошло, я звоню-то, я за вас. Что это такое? Нет, видите, не, и поэтому так приходится звонить. Не так набрал, да? Так, как перышку позвонить?
1: Может, еще раз?
0: Нет, давайте, ладно, смотрите, дайте наберу другому. Значит, вот тут... Вот пишет Макс. Крем-хруст, я тоже могу... Как вы думаете, что может Макс? Макс, понятно, сейчас в наше время может все.
1: Ну, я не знаю.
0: Ну, а вот этот Макс?
1: Что-то такое вот... С другой стороны, тоже как кто или как что?
0: А вот это важно, подумайте. Вот подумайте, что он реально прям может прямо сейчас.
1: Да, прямо сейчас? Может, не стоит ему звонить?
0: Я вот тоже думаю. Потому что с таким обычно не знаю. Когда такое предлагают, конечно, не звонят. Но я рискну. Он пишет, Крем-хруст, я тоже могу с вами... подискутировать.
1: А вот я так и знал.
0: Это плохо, но риск есть, но звоним. 7.

0: Что там? Есть, нет, алло, не алло.
1: А что... 21 век, что за телефон?
2: У нас телефон из 20-го века.
1: Ну, я бы заканил, 20-й, 19-й лучше. Кто там?
3: Макс?
1: Ну, что ты дискует? Алло! Все истеричнее и истеричнее гудок, а Макса нет. Алло!
4: Алло, алло!
1: Ой, ты уже начал дискутировать? Да, дорогой мой? Значит, Макс, успокойся, все хорошо. Понимаю желание дискутировать, да. Максим, дорогой мой, ты сидишь или стоишь сейчас?
4: Я стою, сижу в эскалаторе.
1: Ты стоишь, сидишь в эскалаторе? А, ну то есть, как бы...
4: Я нахожусь на место рождения. Как раз разговор был о медведе. Тут их вообще очень много.
1: А мы можем считать, что дискуссия уже началась?
4: Ну, вообще прям супер, давайте будем дискутировать.
1: Да, нет, конечно, нет.
2: Давайте просто... медведем.
1: Да, пускай, давай, давай, нет, нет, вообще дискутируем, в принципе. Нет, давай, ты сейчас, ты сказал в эскалаторе. Где ты сейчас находишься? В эскаваторе или в эскалаторе?
4: В экскаваторе.
1: Ага,
4: нахожусь.
1: Прям внутри.
4: На рабочем месте.
1: А, значит,
4: на месторождение.
1: Моя мой дедуктивный метод позволяет мне догадаться, что ты экскаваторщик, да?
4: Ну так точно, вы прям в точку попали.
1: Да, прям в ту самую точку. Ну, да, ты осторожно с этими. Ну, хорошо.
2: А чего там месторождение? Это тоже очень важно. На каком месторождении ты работаешь?
1: Вам-то важно, что ты вам что-то перепадешь, что ли?
2: Да.
1: Ну, что за месторождение у тебя?
4: Рогожинское месторождение, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, Рогожинское месторождение.
2: А чего месторождение?
1: Рогожина, сказал же вам. Знаете, такой певец был, помните?
4: Рогожинское месторождение.
1: Рогожинское, там родился Рогожин.
2: А что копаете там, уголек?
1: Рогожина хотят. Помните, был певец, кстати, такой Рогожин. Как его звали? Сергей, что ли?
2: Да так просто Рогожин.
1: Ну, неважно. Откопали, нет? Что-нибудь интересное?
4: Нет, к сожалению, я здесь пока ничего не копаю, я просто здесь делаю...
1: Просто сижу в эскаваторе, правильно, сижу в эскаваторе и смотрю на медведя. Кстати, вот все говорят, что в работе эскаваторщика очень сложно.
4: Нет, я торплю дорогу.
1: Топит дорогу?
2: Да, да.
1: А, ну это не будем тебе мешать.
4: Нет,
2: торфлю.
1: Торфлю. А,
2: плохо слышно из
1: сургута. Слушай, чувак, а вот мы, когда ты нас слушаешь, мы тебе не мешаем работать, нет?
4: Не, вообще, я вас регулярно слушаю, постоянно, почти каждый эфир. И я Радио Рекорд слушаю с 2004
1: Супер.
4: Года, когда пришел в армию.
1: Мой, извини, дорогой мой, просто нам, наше начальство показывает, что пора торфить. Да, это правильно знак, я понял? Нам нужно срочно торфить. Все, торфить.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Российские госучреждения массово закупают игрушки антистресс для чиновников и преподавателей. Среди покупок мягкие суслики, шарики снежок и раскраски. Вузы и региональные организации заказывают их сотнями, часто с собственными логотипами. Например, Челябинский госуниверситет приобрел 160 сусликов по 325 рублей за штуку. Уфимский нефтяной университет еще 100 по 350 рублей. А Центр регионального развития Новосибирска Сибирской области заказал 50 шариков снежок.
2: Снежок? Антистресс? Это они теперь называют игрушкой? Хотя, да, при закупке, наверное, лучше назвать так, да?
3: Да, и сформировать в шарик. Не просто снежок, а шарик-снежок.
2: Это другое дело. Чего? Российские госучреждения массово закупают игрушки антистресс для чиновников? Для чиновников закупают игрушки. А знаете, а вот я так вот, конечно, рискую спросить, но спрошу. А чиновники сами игрушки купить не могут? Зарплата не позволяет или убеждение?
3: Ну, у них такой стресс, что как бы купленная за свои деньги игрушка стресс усилит, увеличит. А когда тебе организация покупает по 350 суслик игрушки, да живой, наверное, дешевле стоит. 300 рублей игрушки суслик. Сколько сейчас килограмм
2: суслик? Так извините, это никому не хухры-мухры, чиновникам. Ну, хорошо, да, дорого же.
3: Это живого жамкать можно.
2: Да, ну, хорошо, значит, чиновникам закупили игрушки. И значит, что? И значит, теперь они будут играться? Как бы, да? Нет, ну это, конечно, хорошо, потому что если у чиновника такое игривое настроение, то и нам как бы хорошо, да? Ведь, только у меня вот вопрос, значит, во что они будут играться, да? Потому что, значит, было сказано, что, значит, среди покупок мягкие суслики, шарики, снежок, раскраски. Слушайте, я вам, во-первых, вот что скажу. Это очень хорошая новость. Это значит, что наши чиновники, я вам скажу, знают толк в играх. Потому что я вот за всю свою, надо сказать, некороткую жизнь ни разу не играл в суслика. Это как играть в суслика? Вы играли когда-нибудь?
3: Нет? Какой-то суслик антистресс, я не знаю.
2: Нет, ну как вот, нет, какие ощущения? Вот в суслика, когда играешь, что происходит?
3: Ну нормально, может, значит, почему не играть в суслика? Ну, если фантазия хорошая.
2: Если хорошая фантазия, можно даже просто в столах.
3: Я суслик, привет. Давай с тобой играть в шарик-снежок.
2: Окей, а вот шарики и раскраски. Нет, это, конечно, очень мило. Значит, то есть чиновники будут еще и раскрашивать. Это... Я так понимаю, правильно это их заняли делом, да, чтобы на работе как бы без дела не маялись, да, не стрессовали, да, и теперь какой-нибудь мэр будет раскрашивать зайчика.
3: А вот это опасно очень, знаете, когда я раскрашивал раскраски, ну, лет 5-6, да, было раскрашено все вокруг, только не раскраска. Как бы. И мэр тоже не удержится, я уверен, знаете, там стены,
2: мэр,
3: потолок, пол.
2: Это уже не
3: бабушка будет. Моя была раскрашена.
2: Это не ребенок, мэр это уже целых 3 буквы, это взрослый человек, это другое, тут соображать надо, но нет, это на самом деле не плохая идея, что, например, у мэра будет раскраски. Потому что, смотрите, ведь действительно, скажем, сделать в городе дорогу хорошую, это же большой стресс, да? Это нужно, так сказать, это деньги, это ответственность, там что-то надо организовывать. А вот если вместо этого на рисунке раскрасить дорогу? Смотрите, это, во-первых, и стресс снимет, и дорогу ведь так быстрее сделаешь, да? Если дорогу как бы не делать, а быстро ее раскрасить, да? Это же веселее, быстрее. А раскраски, кстати, эти можно... распечатать и повесить по городу, чтобы было красиво. Да, дорога может не очень, зато раскраска
3: да,
2: как бы красивая.
3: К тому же прецеденты были, когда выкладывали сделанное в фотошопе, как бы, да, дороги улучшенные там, на сайтах мэрии.
2: Там. И, кстати, да, и зачем еще раскраски? И шарики там было сказано. А шариками-то что? Как играть шариками? Это прям в кабинете, да?
3: Ну, да, что? Не знаю, шарик-снежок, да, как бы, как будто в снежки играешь, но в кабинете. На холод выходить не надо.
2: Но это в Челябинске, понимаете, в Челябинске вроде со снежками-то особо проблем... Хотя, знаете...
3: В тепле играть, знаете, нужно пальто надевать, шубу.
2: А если простые шарики? И классические, знаете, как это, ну, вот, делают, надуть их гелием. И говорить в них.
4: Вот так вот.
2: Это же раз не снимает стресс?
4: Если надуть просто шарик.
3: Ну да, главное не делать это перед пресс-конференцией мэрии.
2: Почему? Стресс может снять очень хорошо у всех. Но, хорошо, значит, массово закупают игрушки антистресс для чиновников. Но и преподаватели там еще было сказано.
3: Ну да, да, университетов там.
2: Ну
3: да.
2: Хорошо, ну ладно, но если у чиновников такой стресс, тогда у меня вот, ну, извините, ну совершенно естественно возникает вопрос. А хватит ли им обычных игрушек, чтобы этот стресс такой сильный снять? Тут уже, мне кажется, с простыми игрушками не обойдешься. Тут уже нужны, знаете, игрушки интим. Интим-снежок, ну, понимаете?
3: Тут, как, тут можно не попасть, понимаете? Как бы. Нет, ну в хорошем смысле.
2: Нет, конечно, не попасть.
3: Некоторые Игрушки, которые вы имеете в виду, они как раз-таки тоже в стресс вгоняют.
2: Почему? А чем игрушка суслик? Что? Плохо?
3: Ну, думаю, не понравится.
2: И шарики, интим.
3: И преподаватели. Да,
2: и раскраски. Нет, а того вот, самого. Ну, того...
3: Это очень странные антистресс-игрушки. Я знаю, я как бы небольшой специалист в рынке секс-игрушек. Стрессы, антистресс-игрушки, конечно, о них речь.
2: А иногда,
3: знаете, вот самое популярное, сколько я знаю, вот, в последнее время, об этом наши слушатели часто сообщали, антистресс-игрушка — это резиновая сиська.
2: Понимаете, какая или штука?
3: Подушка-пердушка еще.
2: Дешево. Это работано уже. Ну, понимаете, ну что пердушки сейчас снимешь? Что, чиновнику не солидно как-то. А вот когда у тебя суслик свой, а у суслика, наверное, не только уши, но и это что-то.
3: Это да.
2: Что-то же у него.
3: Суслик-пердушка.
2: Вы про кого-то?
3: Да, про вас.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои свободные бриджи до колен, украшенные лентами, собрался уходить на энергосплин. Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Сегодня мы в основном говорим об устройстве на работу и что тебя смущает в объявлениях, вакансиях и прочее. И вот Максимка пишет. Мне как-то предложили на собеседование приехать домой к начальнику. В Верхнюю Пышму. А я в Екатеринбурге. Решил отказаться. Как-то странно это. Да еще и ноябрь был.
0: Верхнюю что?
1: Пышму. Это там от Екатеринбурга нужно ехать.
0: А он был в Верхнем или в Нижнем?
1: В Верхнем, да.
0: Нет, это важно. Нет. А это вот, смотрите, Пышма, Верхняя или Нижняя, это не так важно. Верхняя она или Нижняя. Важно сам начальник. Он как бы тебя встречает в Верхнем или в Нижнем.
1: Но вот это важно. Верхней Пышме, то он встречает в Верхней.
0: Только? Да. Это не
1: и
0: очень.
1: Поэтому Максимка отказался.
0: Вот правильно сделал. Потому что вот когда начальник встречает, ну хотя бы только в Нижнем, а сверху ничего нет, а внизу как... что-то есть. Это еще ну, куда еще
1: терпимо даже
0: да.
1: В Верхней
0: Пышме. А когда его как бы...
1: А еще и ноябрь-то мы...
0: Ноябрь еще жесть, да. А что с ноябрем, я не понял.
1: Ну, грустно, тоскливо.
0: Усугубляет?
1: Усугубляет, конечно. А вот такая вот история, не знаю, тоже про работу. Мастер пишет. Приходил ко мне оптовик. Многоточие. Продукцию предлагал и шептунов пускал. Многоточие. Пес.
0: Приходил ко мне оптовик, это начало такой страшной сказки. Когда... Ну, да. Вообще, это даже можно было закончить. Вот представьте, приходил. Вам когда-нибудь приходил оптовик?
1: Нет, но он продолжил страшную сказку.
0: А не надо продолжать. Это вообще детей пугать, да? Будешь себя плохо вести, придет оптовик и оптом что? Да, это вообще страшно. Вот я готов поспорить, Крем. Вот я вас знаю достаточно хорошо, не настолько, чтобы знать каждый момент вашей жизни. Но вот я готов просто все что угодно поставить, что к вам никогда в жизни не приходил оптовик.
1: А вы знаете, приходил, но я не открывал. Помните, раньше такое было, когда еще не было домофонов, совсем в нашем детстве, по подъездам ходили и мед продавали. Или картошку. Помните, такое было?
0: А вы это оценили
1: как
0: оптовик.
1: Ну да, оптовик же. Ну, как. Картошечка белорусская, картошечка, медик.
0: Ну, хорошо, назовем оптовиком. Я это назвал медовиком. Знаете, как любишь медок и так далее. Ну что, давайте, или нет, давайте последнее еще есть время.
1: Так.
0: Знаете, я просто, кстати, про штаны немного ваши. Или не про штаны? Ну, про ваши, да.
1: Про мои штаны опять.
0: Ну, здесь вот, например, вот какой-то мист. Да, ну читайте.
1: А вот, смотрите, вот так тоже, воспоминания из прекрасных десятых годов наших любимых. 2014 год. Проходил собеседование в одной телеком-компании. А там в кабинете на столе вибратор лежал. На работу меня не взяли, но я даже и рад был. А то есть, если взяли, ты все-таки пошел бы на работу.
0: Ну, да? А что делать? Через раз уже да? Первого взяли. Ну, знаете, вот какое разное поколение. Вот что он имеет в виду под вибратором? Вот для нашего поколения вибратор это строительный инструмент.
1: Да, да, конечно, да.
0: И мы вообще мы не боялись работы. А эти сейчас белоручки. Ну, вряд ли... Видят, что вибратор уже работает.
1: На столе в телеком-компании лежал бы строительный инструмент.
0: Да, вибратор. Что? А что, не строили телеком? Устроили телеком. Может, вам плохо, да,
1: Сань? Все, сворачивайте лавочку собачьей.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Тьфу
0: на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и мы начинаем наше двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати, друзья. Ну что, вторник потихонечку подходит к своему логическому завершению. Надеюсь, все основные вопросы сегодня уже решены. Рабочие переписки хотя бы ненадолго замолчали, и можно, наконец-то, уделить немного времени себе, любимым. Хотя, знаете, я тут подумал, что вторник довольно странный день, потому как понедельник хотя бы все обсуждают, пятницу все ждут, а вторник просто существует, и, между прочим, совершенно незаслуженно остается без внимания, как по мне. Так поэтому предлагаю это несправедливость исправлять. Устраиваем небольшую вечеринку, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, как минимум следующие 120 минут. Ну а прямо сейчас начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: это Рекорд Пати, друзья. И, кстати, если вдруг вам кажется, что двух часов нашей радиотусы маловато, у меня для вас хорошие новости, потому как в мобильном приложении Радио Рекорд есть отдельная интернет-станция Пати 24/7. Там у нас вечеринка вообще не заканчивается. И это только одна из более чем 100 интернет-станций, которые можете найти, которые можете добавить в избранное, потому как такая опция там имеется. Можно выбирать музыку под настроение, переключаться между направлениями. Короче, очень удобная история, особенно когда хочется, чтобы хорошая музыка всегда была под рукой. Ну а прямо сейчас наше танцевальное импровизированное танцпольное настроение, если так можно выразиться, продолжаем мы улучшать, ведь впереди еще 90 минут нашей радиотусы Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Record реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

заходите, да, слушайте, я надеюсь, вы там еще не разбежались по своим делам, потому что у меня для вас накопилось огромное количество хорошей музыки, и оставлять все это великолепие без внимания я просто совершенно не собираюсь. Вообще есть что-то приятное в таких обычных путничных вторничных вечерах, когда ничего особенного не планировал, а потом включил любимую радиостанцию «Рекорд», услышал пару классных треков, и настроение уже совсем другое. Ведь для этого не нужно никаких специальных обстоятельств, иногда достаточно просто хорошей музыки и правильной компании. Так что, друзья мои, продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекорды и опять-таки продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати». Это второй час. Погнали! Record.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а потому предлагаю не терять ни секунды. И, кстати, в мобильном приложении Радио Рекорд всегда доступна интернет-станция Пати 24 на 7. А всего там больше 100 музыкальных потоков совершенно на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбирайте, сохраняйте в избранное, слушайте когда и где угодно. И еще, сразу после радиотуса Рекорд Пати у нас будет Рекорд Лаб Шоу в следующем часе, так что будем знакомиться с новыми треками, интересными коллаборациями и свежими именами электронной сцены. Но это чуть позже, как вы понимаете, в следующие 60 минут. А пока у нас с вами еще целых полчаса. Это Рекорд Пати. Продолжаем. Record.

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, друзья, отмечу, что 2 часа пролетели как-то совсем незаметно, и надеюсь, за это время вам удалось переключиться, немного разгрузить голову и просто получить удовольствие от хорошей музыки. И знаете, что я вам пожелаю? Чтобы в вашей неделе было побольше таких моментов, когда можно просто взять и порадоваться чему-нибудь без особой причины. Не ждать выходных, отпуска или какого-нибудь большого события, а с легкостью поймать хороший вайбик здесь и сейчас. Спасибо всем, кто был сегодня на Радио Тусе. Субботний итоговый эпизод Рекорд Пати ищите в телеграм-канале «Плейлисты Рекорда». Там Вера Таюшкина раздает, как обычно. Далее в эфире Рекорд Клаб Шоу и свежие треки клубные, которые мы с вами обсудим у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд Пати.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть ее данной. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, обсудим треки сегодняшние из выпуска. Начинаем Рекорд Клаб Шоу вместе с американским продюсером Штейн и его работой What. Релиз состоялся 25 сентября на лейбле No Type, причем у Майкла Штейна, а именно так его зовут, этот год складывается весьма удачно. Летом он выпустил Black Water, который добрался до первой строчки чарта инди-дэнс на битпарте, затем отметился на легендарном Nervous Records. А еще интересно, что любовь к электронной музыке у него окончательно сформировалась после нескольких лет погружения в клубную культуру Южной Америки. И вот теперь еще одна работа What, которую я и хочу показать вам сегодня в самом начале Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас знакомимся с новым именем Штейн What в Рекорд Клаб Шоу.

0: Продолжается вместе с Джеймсом Хайпом и его новым треком Confession. Релиз появился 25 сентября, но не на Confession, а на лейблах EMI и Cross Records. И у этого трека уже была своя история до официального выхода, потому как Джеймс несколько месяцев проверял его в своих сетах, включая EDC и Tomorrowland. Публика же, в свою очередь, искала эту запись, а сам трек долго существовал в статусе ID-шки. Кстати, путь Джеймса Хайпа к большой сцене начинался довольно скромно. Когда-то он приехал в Лондон практически без денег, раздавал собственные диски возле клубов и годами играл по 6 ночей в неделю, а сегодня его музыку знают по всему миру. Вот оно, упорство, вот он настрой. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Джеймс Хайп, Confession.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: партии с треком Love to Forget. Релиз стоялся 18 сентября на Armada Music. И вот что интересно, друзья. За несколько дней до официального выхода трек уже прозвучал у Ники Ромеро в протоколе. Сам Арти давно работает сразу в двух музыкальных направлениях. Под собственным именем он выпускает более доступную мелодичную электронику, а под псевдонимом Alpha 9 возвращается к своим прогрессивным и трансовым корням. Причем в этом году он успел выпустить альбом Oasis. Ну и сегодня, собственно говоря, Love to Forget здесь в Рекорд Клаб Шоу.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Шоу Jonas Blue и Who Girl 2.0. Да, друзья, довольно интересная история. У нас получается, в мае Jonas Blue выпустил оригинальную Girl, которая за лето собрала больше 6 миллионов прослушиваний и звучала от Ибицы до фестиваля Defected в Хорватии. Ну а затем к работе подключился британский продюсер Who, на секундочку, номинант на Грэмми. И вместе они сделали новую, более клубную версию. Ее уже поддержали Карл Кокс, Мартин Гаррикс, Ники Ромеро и Дэвид Гетта. И прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Jonas Blue и Who Girl 2.0. Record Club. Team

вместе с Судаков «Nights With You». Трек вышел 25 сентября на Insomniac Records и вошел в новый мини-альбом «Матроды» «Hard to Explain». Всего в нем 4 композиции, причем «Night With You» — единственная совместная работа во всем релизе. Здесь ребята решили немного поиграть с ностальгией по 80-м, но сохранили современное клубное звучание. Кстати, другие композиции с этого мини-альбома уже попадали и в Record Club Show, и в радиошоу Мартина Гаррикса, так что работа явно не осталась без внимания. Прямо сейчас в Record Club Show «Матроды» и «Судаков» «Night With You».

Познакомились с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза, ловите. И этот свежий эпизод сегодняшний также появится сразу в двух телеграм-каналах. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили,

жду за реакциями, за комментариями, за обсуждениями. Пообщаемся за эфиром. Ну а далее про расписание у нас сегодня вторник. Ага, точно вторник, да-да. Значит, в Рекорд Клаб Шоу мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их новым миксом для Рекорд Клаба. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. 14 октября на календаре, половина осени уже позади. А впереди, конечно же, лучшая танцевальная музыка со всего мира. Целый час новейших хитов сегодня супер модные. Так, инди, инди-тек и многие другие стили. Нейтрино и Баур, поехали!

Ну что ж, друзья, надеюсь, вы по полной зарядились от нашего сегодняшнего фееричного часа лучшей танцевальной музыки со всего мира. Просто прекрасные треки, прекрасный стиль. Мне очень нравится. Нейтрино и Баур, как обычно, на волнах Радио Рекорд. Мы слышимся ровно через неделю, со вторника на среду. Living on my own, конечно, это изумительно. Я просто поражаюсь, как Элиза Найс могут делать такие вещи. И не только. Друзья, слушайте, переслушивайте сегодня прямо выпуск мощный, я не знаю. Обязательно послушайте ресурсы. В ресурсах Радио Рекорд и наших личных моего Нейтрино и Баура. Через неделю со вторника на среду услышимся. Далее Лена Попова, технический перерыв. Всем пока.

one time, rock to the rhythm, roll to the rhyme, come on. Это и все остальные радиошоу. Ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с часу до двух ночи прозвучит гостевой сет от артиста из Ростова-на-Дону. Фрумгарц мой сегодняшний гость. Фрумгарц – молодой ростовский продюсер, основатель промо 033 «Станция», резидент промо «Континуум». Андрей занимается созданием музыки более 3 лет, и в его репертуаре ломаные треки разного полета – от классического электро до гетто и джук. И в сегодняшнем сете прозвучат в том числе и 7 его авторских анрелиз треков. Кстати, я этот сет жду довольно давно, потому что именно в апреле в Ростове-на-Дону мы с Пашей Пришельцем в коллаборации с ребятами из ростовского промо 033 «Станция» и моей авторской вечеринки «Преломление» играли в клубе «Электроспирт». Паша играл лайв, а я виниловый сет, конечно же, в стиле электро. И, собственно, с тех пор я от Андрея ждала его сет, которым с радостью делюсь с вами сегодня. Желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость — молодой ростовский продюсер «Фрумгардс». И у нас с вами еще ровно полчаса.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Пришло время прощаться. Мой сегодняшний гость из Ростова-на-Дону «Фрумгардс». Именно его гостевой сет прозвучал сегодня в эфире в течение последнего часа. А у меня для вас хорошие новости. В эту пятницу, 16 октября, я праздную свой день рождения в клубе «В ритмах» на территории Севкабельпорт, где в компании со своими друзьями мы сыграем для вас музыку преимущественно в стиле техно. А уже в субботу, 17 октября, я играю на дне рождения клуба «Грибоедов». 30 лет исполняется этому легендарному местечку, которое открылось недавно в своем новом лучшем виде. И всегда его день рождения, я имею в виду клуба «Грибоедов», совпадало с моим, но не всегда я попадала на конкретную вечеринку, потому что иногда так совпадало, что вечеринки происходили в один и тот же день. Но так или иначе, в большинстве случаев я, конечно же, принимала активное участие в праздновании грибоедовских ДР. И очень рада, что в этом году я тоже в лайнапе именно в 30-летие Грибыча. Так что изрядно повеселимся в ближайший уикенд в Петербурге. Жду всех с нетерпением и в Грибыче, и в ритмах. А пока прощаюсь с радиослушателями ровно на неделю. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока, спокойной ночи.